А в результате оба борются за центр этой системы, за право быть в центре. И начинается такая звездная война в микрокосме. Две великие космические державы, он и она, устраивают звездные войны в своей маленькой квартирке на кухне. Так достаточно смешно, конечно, но плохо заканчивается. Поэтому партнер — это не спутник. Это объект моего служения. Это не спутник моей жизни, это объект моего служения. Партнер послан нам судьбой, чтобы мы могли получить все, что мы заслуживаем. И если мы своими прошлыми поступками заслужили награду, то она в полной мере будет нам вручена через нашего, в общем-то, любимого, через нашего супруга, партнера. И если мы действительно заслужили эти награды, все они придут. Если же мы понатворили глупостей в своей прошлой жизни или еще в этой успели, то посланник судьбы также не поскупится и передаст нам все в целости и сохранности. От начала до конца. То есть окружающие просто передают плоды нашей кармы. Окружающие просто почтальоны, не более того. Но мы ведем себя неверно. Нельзя обижаться на почтальона. Нельзя обижаться. Он просто делает свою работу. Ему дали, он принес. Передал. Мы же, прочитав письмо, недовольны этим содержанием, начинаем лезть на почтальона с кулаками. Говорим: ты мне всю жизнь испортил. Он тут при чем? Почтальон. Ну, испортил. Работа такая, жизнь портит. Что делать? И в результате такого нашего поведения почтальоны просто больше не хотят к нам заходить, не хотят больше подходить к нашему почтовому ящику, не хотят заходить к нам домой. И в результате мы начинаем жаловаться на одиночество. Такой человек становится одиноким. Он просто разогнал всех почтальонов. Они принесли ему его же собственные письма. Он же их отправил себе на свой же собственный адрес. И он же и недоволен. Еще и почтальона обидел. Поэтому, в принципе, нет никакого одиночества в этом мире. Есть нежелание воспринимать партнера как посланника от Бога, как того, кто передает последствия моей собственной деятельности. Поэтому, скажем так, если коротко этот принцип охарактеризовать, кто гневается на почтальона, тот перестает получать письма. Поэтому наше общение заканчивается. Мы действительно остаемся одни, все, даже не с кем поговорить. И семья дается человеку не просто так. Это система, в которой он учится, в общем-то, правильно развивать свое мировоззрение. Он формирует свое мировоззрение, свою духовную природу. В общем-то, семья имеет духовную структуру. Это возвышающая структура. Это не просто какое-то социальное устройство, которое нужно пережить, отсидеться в семье. Нет, это возвышающая система. Семья должна возвышать. Одни думают, что достаточно служить только чему-то высокому, Богу. Другие думают, надо служить только человеку. Но если в действительности личность хочет прогрессировать, она должна, в общем-то, гармонично развиваться. Она должна развиваться по всем направлениям, во всех аспектах. Учиться заботиться во всех направлениях. Поэтому в духовных трактатах говорится очень серьезно по этому поводу. Говорится, если человек хочет действительно служить Богу, он должен служить Ему и Его детям. Он также должен учитывать и детей Бога. Поэтому все люди этого мира, мы знаем, одна семья, в общем-то. Все мы имеем общую духовную природу. Поэтому и духовное развитие начинается с понимания, что все мужчины мои братья, все женщины мои сестры. Мир — это одна большая семья, факт. И мы не можем кого-то из нее исключить. Так иногда исключаются. Тех исключим, этих исключим. Нет, так не получится. Поэтому партнер — это тот, служа которому я учусь, в общем-то, правильно воспринимать этот мир. Я тренируюсь, это, в общем-то, тот объект, на котором я развиваю свои самые высшие качества. И такая семья, в общем-то, имеет духовное устройство. Так и называется ашрам, духовное устройство. То есть место, где все духовно прогрессируют.
Поэтому семьей можно назвать только ту систему, которая создает условия для духовного прогресса.

0: Все остальное не семья, все остальное какая-то форма такого сосуществования. Это семью это назвать нельзя, в принципе. То есть семья – это не место, где все служат мне, как обычно думает современный человек. Семья – это место, где все служат Богу и друг другу, где есть какое-то духовное понимание, где есть какое-то духовное сознание. И если весь мир – это одна большая семья, то есть какие-то мировые правила взаимоотношений. И это действительно так. Если мы хотим стать хорошими членами такой, в общем-то, большой семьи, необходимо правильно относиться ко всем окружающим. Мы говорили, они делятся на, в общем-то, основные категории. Это старшие, младшие. Всех старших я должен любить, как своих родителей, мы это выяснили. Слушаться, уважать, поддерживать всеми способами. Младших я должен любить, как своих детей. Заботиться о них всеми способами. С равными я отношусь, в общем-то, как к братьям и сестрам. Культурный человек – это настоящий член семьи. Он всех воспринимает как членов своей семьи. Поэтому он должен уметь уважать всех старших, заботиться обо всех младших, воспринимать правильно равных. И в таком состоянии сознания просто не может возникнуть конфликт или недовольство, в общем-то. Да, могут быть противоречия, почему нет? Всегда есть противоречия. Но это не доходит до чего-то уж больно серьезного. Потому что есть действительно этот соединяющий фактор. Сдерживающий фактор, духовное видение – это видение единства. Это видение, что мы все имеем единую природу. Если я это вижу, тогда я могу действительно общаться. То действительно в моем общении есть терпимость, есть милосердие, есть какая-то глубина. То есть мы живем вместе, чтобы быть счастливыми, а не для того, чтобы издеваться друг над другом. Иногда посмотришь на какие-то отношения, кажется, что это просто какое-то издевательство друг над другом. Все просто испытывают разные способы издевательств. А если так попробовать поиздеваться, что с ним будет? А если другим способом? Поэтому в семье есть всего два правила. Это уважение и забота. Уважение и забота. Без заботы уважение превращается в сентиментальность, без уважения забота превращается в фанатизм. Они должны быть вместе. И уважение, и забота. Если в семье проявляется уважение и забота, семья становится счастливой. Вот это вот, в общем-то, забота и уважение должны проявляться в семье с самого начала, с самого момента ее создания. И это выражается в умении честно поговорить на самые важные темы. Семья – это умение честно поговорить. Если мы не можем честно поговорить, это не семья. Это какая-то политическая организация. Организация Объединенных Наций. Где все собрались, чтобы поговорить, но никто честно говорить не хочет. У всех очень хитрые лица. Также и семья превращается, в общем-то, из действительно любовной организации в какую-то политическую. Все вынашивают какие-то хитрые планы. Не могу честно поговорить. Потому что честно скажешь, вообще этого не добьешься. Но от этого возникают основные проблемы. Все основные проблемы в семейной жизни возникают от того, что, в общем-то, самые важные вопросы мужчина и женщина задают не до создания своих отношений, а уже после того, как они связали себе узами брака. То есть основные моменты в наших отношениях узнаются после того, как семья уже создана. То есть отрезвление приходит после. Как так? Почему так происходит? Что за глупость? Отсутствие культуры создания отношений. То есть в этом ошибка. Если у нас нет культуры создания отношений, то всю правду мы узнаем после. Представьте, что вы устроились на работу и просто не спросили, какая будет зарплата. И в первый день вам говорят, ну будешь работать 16 часов, и не мы тебе будем платить зарплату, а ты нам будешь доплачивать, что ты у нас работаешь. Вы удивитесь, нет? Я бы удивился. Ну, то же самое происходит в семейной жизни. Человек думает, вот, сейчас я создам семью с этим товарищем. И он будет все для меня делать, будет мне денег давать, я буду дома сидеть, ничего не делать. Такие планы, каждый строит свои планы. И вдруг оказывается все совсем не так, все наоборот. Он не получает ничего, а все требуется только от него. И он удивляется, не понял. Как же так? А кто тебе обещал? А мы же об этом не говорили. А чё, что об этом не говорил? А чё, что не сказал? А чё, что не спросил? А говорила мне мама. А мне папа. А мне все говорили. Поэтому в культуре должна быть система создания отношений, и она была, она есть. Она есть, просто, к сожалению, так сказать, уходит. Уходит, то есть мы начинаем по-настоящему серьезно разговаривать после создания отношений. После того, как отношения уже закрепились, прошли, в общем-то, этап брака. И специалисты, в общем-то, мудрецы в области этих отношений, в общем-то, рекомендовали ряд вопросов. Они, конечно, сейчас немного стилизованы под наше время. Время немного меняет очередные вопросы, вот эти первостепенные вопросы, которые нужно обсудить, поэтому мы сегодня их разберем, в общем-то, на современный манер. Но идут они из глубин веков, в общем-то, потому что система отработана. И, в общем-то, до сих пор в достаточно, так сказать, больших районах этой земли, в общем-то, развод составляет совсем маленький процент. Во многих странах больше 1-2% нет разводов. То есть 1-2% составляют разводы. И то это, как правило, большие города, куда пришло современное телевидение, где вообще, в принципе, непонятно, что рекламируется, какие отношения. В основном, конечно же, свободные какие-то. Поэтому, в общем-то, эта культура осталась, она есть. Главное ее не потерять, как-то сохранить. И состоит она как раз в умении поговорить до. Это просто разум. То есть, если мы устраиваемся на работу, нужно как-то до обсудить все наши условия, чтобы потом не было сюрпризов. Поэтому, если мы не обсуждаем важные вещи, мы ставим под угрозу, в общем-то, само устройство. Сами виноваты, в принципе. То есть, когда проблемные вопросы решаются заранее, они не приносят столько проблем, как тогда, когда к ним обращаются после того, когда проблема возникла. То есть в этом секрет. Да, проблемные вопросы, они могут быть как до, так и после. И это может быть одна и та же проблема. Но если мы ее начинаем решать до, то она решается намного проще. Решается намного легче, намного спокойнее, без обид решается. Поэтому мы говорили сегодня, что создание семьи – это умение заботиться о партнерах, о партнере. И первая забота о партнере – это поговорить обо всех возможных проблемах до их возникновения. Обо всех возможных проблемах до их возникновения. Да? Поэтому есть даже государственные службы, да, пожарники ходят, проверяют, где у вас тут огнетушители. Есть хоть один огнетушитель? Потому что поздно будет проверять после. После будет проверять поздно, нужно допроверять. После будет намного дороже все это стоить. Сейчас мы просто купим огнетушители и все. Но после придется покупать новое здание. Это будет явно дороже. Поэтому лучше как-то до. И то же самое происходит и в семейной жизни. Если мы до создания семьи не купили огнетушитель, так грубо говоря, то после приходится просто новую семью создавать. Семья сгорает. Просто уничтожается. И сейчас мы попробуем поговорить об этих вопросах, которые, в общем-то, необходимо обсуждать. Некоторая наука о создании семьи, сейчас она просто исчезла. Мы ее сейчас восстановим. В общем-то, это то, что нужно детям рассказывать, пока они еще, так сказать, собираются только понять, что такое мир. Но мы сейчас об этом поговорим. То есть, первое, что необходимо, это обсудить вопрос о том, сколько будет детей и в какое время мы готовы их принять в свою жизнь. Чрезвычайно важный вопрос. Очень важно, чтобы каждый понимал, как другой партнер относится, в общем-то, в принципе к детям. В принципе к детям. То есть это не так, что если я как-то отношусь к детям, то мой партнер точно так же к ним относится. Вовсе нет. И мы иногда не видим этих взаимоотношений. Как мы можем их увидеть? Так просто не увидишь. И особенно к воспитанию детей. Чрезвычайно важный момент. Как мы относимся к воспитанию? Как мы будем воспитывать, собственно говоря? По каким принципам? Воспитание – это принципы, это привитие принципов. Какие принципы мы будем прививать? Об этом надо поговорить, иначе такие проблемы начнутся. Каждый будет на своем настаивать. Отец по-своему воспитывать, мать по-своему, бабушка еще придет. Скажет, оба дураки, я знаю, как надо. Дедушка придет, скажет, бабушку не слушайте. Вот так надо, соседи помогут и вообще, то есть весь мир будет помогать. Нет никакого понимания, что мы будем делать-то. Потому что, в общем-то, дети рождаются ради воспитания. Мы их должны воспитывать. Как будем воспитывать? Об этом нужно до поговорить. Значит, что с этим делать-то? То есть у каждого человека абсолютно свои взгляды на воспитание, поэтому неплохо, чтобы ясность в этом вопросе была с самого начала. Кто будет нести главную ответственность по воспитанию? Вот это основной момент. Потому что в любом случае мы можем не сойтись в этом вопросе, как конкретно. Но кто будет ставить окончательную точку? Кто будет принимать окончательное решение? Кто-то должен это делать. И об этом нужно сразу договориться. Это снимает все вопросы в дальнейшем. Когда начнутся споры? А они все равно начнутся. Когда будут какие-то разногласия, ну и пусть будут. Но кто-то должен принимать окончательное решение. Потому что если мы не решили, кто будет принимать окончательное решение, то можно ругаться хоть всю жизнь. И всему этому еще будут свидетели дети. Как мы ругаемся по поводу их воспитания? Что за глупость вообще? Поэтому сразу нужно договориться. То есть, что мы будем это, конечно, все обсуждать, будем все это, в общем-то, решать. Но кто-то должен ставить окончательную точку. Также чрезвычайно важно понять, какую роль будут играть родственники обоих партнеров. Какую роль они будут играть. То есть, насколько, в общем-то, мы будем задействовать их в воспитании. Потому что у всех свои, в общем-то, мнения по этому поводу. И бабушки иногда, то есть на 100% уверены, что это не просто их внук, а это полная их собственность. И поэтому они несут, так сказать, полную ответственность за воспитание. И мы должны быть к этому готовы, то есть мы должны выяснить вообще этот момент. То есть бабушка иногда ждет рождения внука больше, чем родители ждут рождения ребенка. Бабушка там уже все приготовила. У нее уже план. Она уже все знает, как все должно быть от начала до конца. То есть нужно понять, что вообще будет происходить. Нужно как-то это обсудить, понять, обосновать. Иначе потом просто происходят проблемы. В общем-то, большая разводность, наибольшая разводность происходит в первые 3 года после рождения первого ребенка. Вот именно на основе этих всех противоречий. На основе этих противоречий. Слишком большое давление вот этих противостояний. Слишком большое давление. Никто не понимает, кто должен какую ответственность нести. Ничего, в общем-то, не обсуждалось. Поэтому все наваливается сразу. Все трудности сразу наваливаются. Такое очень кризисное состояние. Поэтому очень часто семьи просто распадаются. Поэтому главный закон, в общем-то, семейной жизни таков. То есть родить ребенка – это не проблема. Проблема договориться о том, как и кто его будет воспитывать. Вот это проблема. Вот это проблема, потому что каждый хочет видеть своего последователя. Каждый хочет видеть, так сказать, самого себя в своем ребенке, а пытается занять власть в этом воспитании. Или наоборот, а кто-то рассчитывает, что другой будет воспитывать, а тот не хочет. То есть нужно как-то это прояснить. Если мы это не прояснили, то, в общем-то, это уже, в принципе, конфликтная семья. Это уже, в принципе, можно ожидать, что через 9 месяцев начнутся тяжелейшие проблемы. От того, кто за что должен отвечать. Потому что уже ситуацию обратно не вернешь. Обратно не родишь, все. То есть ситуация уже произошла. Уже нельзя сказать, нам нужно пойти подумать еще пару лет. Уже некогда думать. Поэтому зачастую пока все спорили, кто как должен воспитывать, но ребенок уже вырос и сам воспитался. Уже такой самовоспитанный, с рогаткой. Он вырос. Второй момент важный, который надо обсудить, состоит в том, имеем ли мы ясное и четкое представление о том, как мы будем зарабатывать и как мы будем тратить наши средства. Как это будет происходить? То есть наша, в общем-то, внутренняя микрокосмическая финансовая система. На чем она будет основана? Как мы относимся к неравенству в доходах? Вот что нужно обсудить. Потому что никогда не бывает равенства. Редко очень бывает равенство, что прямо одинаковая сумма приходит. Уже иногда равенство – это большая проблема. Для многих равенство – тоже проблема. А в результате муж и жена просто ссорятся насмерть. Каждый свой кошелек себе заводит, у каждого свой счет в банке. И уже 2 разных государства. У нее свои деньги. У него свои деньги. Какая же это семья? То есть как мы будем принимать решение о том, что купить, а что не следует купить? Как потратить, на что не следует тратить? Как будет приниматься решение? Мы же систему создаем. И в этой системе должны быть дети. Нужно обсудить, как будет система по воспитанию детей работать. В этой системе есть деньги. Мы должны обсудить, как будет система работать по получению и трате денег. Если мы это не обсудили, кризис начинается. Финансовый, маленький микрокосмический кризис. Просто разрушает семью и все. Что тут говорить о каких-то глобальных процессах? В каждой маленькой семье свой маленький кризис. То есть мы должны разработать систему наших финансовых взаимоотношений, так как, в общем-то, деньги являются беспокоящей энергией. Деньги – это беспокоящая энергия. Если сейчас 100 долларов на пол кинуть, все будут о них думать. Валяются 100 долларов. Вроде просто валяются, а все равно будешь думать. Вот факт. Мимо так просто уже не пройдешь. Все уже нервничают. Знаете, сейчас такие делают деньги-сувениры. Похоже на деньги, только с одной стороны деньги, а с другой там реклама какая-нибудь. Сюрприз. И дети балуются, они их бросают где-нибудь так. Ну, как будто валяются. И все взрослые проходят, волнуются. Понимают, что сувенир, думают, а вдруг нет. То есть волнующий вопрос. Волнующий вопрос. Деньги – это волнующая энергия, она беспокоит. Беспокоящая энергия. И с ней, в общем-то, рекомендуется не шутить. То, что беспокоит, лучше не шутить. Проблемы будут. То есть, и деньги сравниваются с крышей над головой. То есть, если кто-то один решил, что можно продать крышу, что лучше вместо крыши купить диван, другой может испугаться такого решения. Он будет волноваться. Как это вместо крыши купить диван? То есть один копит на одно, другой копит на другое. Мужчина решил, что нужны зимние колеса, а женщина решила, что нужны зимние сапоги. И попробуй вот объясни, что важнее. Мужчина считает однозначно, зимняя резина важнее. Женщина считает, у меня своя зимняя резина. Не менее важна. Да, у меня всего двое сапог, что это такое? Надо третий обязательно. Бог же любит троицу. Должно быть трое. Именно зимняя резина должна быть. То есть не скользкая, особая, шипованная. И тот прав, то есть какая должна быть система по принятию решений. Потому что каждый прав по-своему. Нет системы, чтобы решить, кто правее. Как это можно решить, кто правее, кто левее, кто центрее? Не решишь. Каждый по-своему прав, поэтому можно спорить месяцами, годами. Всю жизнь можно спорить. Некоторые семьи всю жизнь спорят. У них такое, в общем-то, профессионально спорящая семья. То есть они уже идут домой, чтобы спорить. И у них план, на что мы спорим сегодня. У нее список, на что она сегодня спорит. У него список, на что он сегодня спорит. И они, так сказать, практикуются. Можно устраивать споры между семьями. Такая национальная игра, поспорить. То есть мы должны понять, как будет происходить принятие решений, чтобы потом не кусать себе локти, когда будет уже поздно. Мир завязан, в общем-то, на денежных отношениях. Поэтому не поговорить о деньгах, это не поговорить о самой большой проблеме. Конечно же, это неразумно. Конечно же, это неразумно. Это крайне опасно. Поэтому мы должны помнить, что главный источник проблем в мире – это, в общем-то, денежные проблемы. И обсуждая эту проблему, мы косвенно строим счастливые отношения. Обсуждая эту проблему перед созданием семейных отношений, мы косвенно строим счастливые отношения. Это крайне важно. Но мы стесняемся. Помните, мы на предыдущих лекциях говорили, да? Наша основная проблема в том, что мы стеснительны. А причем не там, где надо. Мы стесняемся о важном поговорить. Как о ерунде, как анекдот рассказать, так рот не закроешь. Он ходит, всем свой анекдот рассказывает. Тупой анекдот, но ходит, всем рассказывает. Слышали, слышали? Пока ему уже все не скажут, да слышали уже, отстань. Но вот какую-то серьезную проблему мы боимся обсуждать. Третий момент, необходимый для обсуждения. В общем-то, поговорили ли мы о наших планах по поводу того, как мы будем вести домашние дела, домашнее хозяйство? Согласовали ли мы, кто будет заниматься работой по дому, уборкой, кто будет все это делать вообще и как? Не стоит пребывать в иллюзии, что быт придет к нам, так сказать, как-нибудь стороной, что он нас обойдет. Быт достаточно реальная вещь. Нужно делать каждый день одни и те же дела. Пыль, пол, стирка, уборка, ведро. То есть какие-то реальные дела ежедневные. То есть не стоит пребывать в иллюзии, что быт не придет к нам во всей своей красе. Здесь необходимо выработать концепцию, которая бы устраивала обоих. С одной стороны, надо распределить основные обязанности, а с другой стороны, договориться, что если у кого-то появится время, он не будет брезговать помочь другому в исполнении его обязанностей. Вот это крайне важно. То есть он не будет брезговать помочь, а не то, что все, я свое сделал, большое спасибо. Это моя часть дела. Я сделал, и все. То есть это некоторый самый лучший способ совместного ведения хозяйства. Иначе до смешного доходит. Просто до смешного. Помните эту историю, когда муж и жена, в общем-то, решали, как они за дом отвечают. То есть кто должен какие проблемы решать. Они договорились, что жена отвечает за внутреннюю часть дома, а муж за внешнюю. Что он все, он во дворе решает, а все проблемы. Там колодец, забор. А жена все внутри. И в один прекрасный момент этот муж пошел куда-то отдохнуть, в какую-то там забегаловку. И к нему прибежал сосед и кричит ему: «Твой дом горит!» И муж спрашивает: «А он откуда горит? Извне или снаружи?» Он говорит: «Снаружи, изнутри загорелся». Муж говорит: «А это не моя проблема. Это жена пусть тушит ее часть дома». Ну, так невозможно воспринимать семейные отношения. Невозможно. То есть это в любом случае совместный какой-то проект. Поэтому, когда я, в общем-то, исполню свои обязанности, я должен с радостью помогать исполнять другие обязанности. Это самый лучший способ совместного ведения, в общем-то, жизни. Вот этот неурегулированный быт уничтожает романтизм семейной жизни. А значит, разрушает любовь. Разрушает отношения. Уничтожает все на корню. Причем очень быстро. Поэтому вот этот неурегулированный быт – это враг отношений. Враг. Четвертый момент, чрезвычайно важный, это в полной ли мере мы знаем о болезнях друг друга, как физического, так и психического характера. Потому что это, конечно, так сказать, хорошо, что мы соединяем свои жизни, но мы соединяем свою жизнь не просто с человеком, а также и с полным, так сказать, набором его сопутствующих факторов. Поэтому в трактатах говорится, что болезни – это тоже наши родственники. Причем это родственники, с которыми придется жить вместе. От них точно не избавишься так просто. С ними придется жить вместе всю свою жизнь, поэтому лучше всего будущего партнера вовремя с ними познакомить, чтобы он потом не удивился тому, с кем ему придется жить в одной комнате, в одном доме. Любовь любовью, но жизнь состоит из проблем тела, проблем ума и проблем души. Все эти три типа проблем нам придется решать вместе. Поэтому с ними надо учиться как-то жить. Они могут приходить, они могут уходить, могут оставаться с нами навсегда. Есть разные типы проблем. Конфликтология этим занимается, разными типами проблем. Надо просто понять, что вместе с надеждой на счастье мы получаем еще и приданное в виде материальных проблем, то есть, которые нужно будет с любовью и терпением решать всю оставшуюся жизнь. Мы все, так сказать, такие наборы подарочные. Поэтому есть что-то в нас полезное, как в любом подарочном наборе, а есть что-то занимающее место. То, что идет вместе с нами, в одном наборе. Поэтому партнер – это не телевизор, который можно включить или выключить. Это реальная личность со всеми плюсами и минусами. Минусы обязательно есть. Есть только один партнер без минусов, говорится в трактатах – это Бог. Все остальные партнеры, к сожалению, имеют минусы. Пятый пункт состоит в том, мы должны понять, является ли мой партнер в достаточной мере любящим и нежным, как я того ожидаю. То есть, как он меня любит вообще, в чем этот принцип любви. Мы должны, в общем-то, понять, о какой любви, собственно говоря, идет речь. Потому что слово «любовь» – это нечто такое непонятное. Непонятное. Если каждого спросить, что такое любовь, столько определений услышим. У каждого из нас свой уровень потребностей, чувственных потребностей, умственных, душевных. И, например, в трактатах говорится, что женщина должна 3 раза в день услышать, что муж ее очень любит. Это ее потребность. Есть такая потребность. А мужчина должен 3 раза в день услышать, что он самый умный и самый сильный, самый крутой. Это его потребность. Семья, в общем-то, создается из эмоциональных потребностей. Семья – это место, где мы в первую очередь удовлетворяем свои эмоциональные потребности. Мало кормить друг друга пирожками. Кроме пищи для тела, мы нуждаемся в пище для сознания. А потому надо знать, что в мире эмоций нашему партнеру приносит удовлетворение. Поэтому эту пищу необходимо давать друг другу. Но мы забываем об эмоциональных потребностях. Забываем, что, в общем-то, это наша обязанность кормить друг друга и эмоциональной пищей. Мы забываем вообще об этом уровне. У нас нет дома этого эмоционального холодильника. Мы не хотим готовить эмоциональную пищу. Зачем, нам кажется? И так все, мы и так вместе. Что еще нужно? Тогда можно и еду тоже перестать готовить. Мы же уже вместе. Зачем еще еды столько тратить? Нет. Мы тратим еду, мы тратим деньги, мы должны также тратить свои эмоции. Если в семье правильно не вкладываются эмоции, семья разрушается. Нет эмоциональной пищи, поэтому хочется эмоцию получить в другом месте. И она легко находится, эта эмоция. Легко. Другой человек говорит, тебя дома не понимают, тебя дома не уважают, тебя недостаточно любят. Вот так распадаются семьи. Поэтому надо в этом разобраться, нужно понять, в общем-то, каковы наши потребности, эмоциональные потребности. У всех они разные. Вот это вот, в общем-то, позитивные эмоции – это основная пища нашего партнера. Поэтому его нужно не забыть накормить этой пищей. Иначе просто еда не поможет. Этого будет мало. 6-й момент состоит в том, можем ли мы открыто и спокойно обсудить наши межполовые отношения. Некоторые, в общем-то, потребности с этим связаны. Необходимо понять, что несмотря на то, что в семейных отношениях присутствует вот этот уровень отношений, но семья строится вовсе не на межполовой основе. Это некоторое ошибочное утверждение. Это маленькая толика, ради чего мы создаем семью. Маленькая толика. Буквально говорится, меньше процента. Меньше процента важность межполовых отношений. Фактически, любовь, как утверждает, в общем-то, в трактатах, как утверждается в трактатах, это готовность быть рядом с партнером противоположного пола, не ступая с ним в половые отношения. Вот это любовь. То есть, если я готов быть рядом с этим партнером, не вступая в межполовые отношения, это можно назвать любовью. Если я их создаю только ради этого, это не любовь, это просто потребность. Ну, как покушать, не более того. То есть, не вступая во взаимоотношения, это некоторый тест. Поэтому именно так проверялись отношения. Кто-то помнит еще? Именно так они и проверялись. Именно этим они проверялись. В восточных традициях, во многих восточных традициях, муж и жена не вступают в половые взаимоотношения еще год после создания семьи. То сказать, развивая свою верность друг другу. Развивая ее, закрепляя ее. То есть день бракосочетания – это не великий праздник секса. Нет. Это начало долгих серьезных испытаний в нашей верности друг другу. Поэтому, к сожалению, так сказать, акценты немножко поменялись. От этого возникает огромное количество проблем. То есть не по тем принципам, в общем-то, семья создается. Не по более глубоким принципам, по внешним, физиологическим. То есть семья – это система дружбы. Это не полигон для каких-то сексуальных испытаний. Это территория дружбы. В общем-то, это то, где мы учимся дружить, где мы учимся поддерживать друг друга, где мы учимся верности, где мы развиваем высокие качества. Поэтому вот в трактатах утверждается, что нельзя доверять партнеру, который создает отношения только ради межполовых связей. Ведь доверия нет. Седьмой пункт связан с развлечениями. В нашем плане это некоторый, скажем так, элемент, может быть, ближе всего к телевидению подходящий. То есть буквально, если перевести на наш язык, на современный, то он будет звучать так. Будет ли в нашей спальне телевизор? То есть будет ли вообще там спокойствие? Что это вообще за место такое, наш дом? Кажется, что вопрос смешной. И хочется немножко похихикать. Но в действительности крайне важный вопрос. Семья – это желание общаться друг с другом. Насколько я понимаю, да? Правильно? Семья – это желание общаться друг с другом. Но в наше время в семье появляется тот, с кем все члены семьи общаются большую часть времени. Этот новый друг, телевизор, становится главным объектом общения в семейной жизни. Поэтому вместо того, чтобы поговорить друг с другом, муж и жена, открыв рот, внимательно слушают своего третьего друга. Как там интересно рассказывается кризис. А друг, он такой все время кризисный, он все время о чем-то таком кризисном рассказывает. Фактически, если дома все время работает телевизор, он становится одним из партнеров. Такая семья у нас подозрительная получается. Еще третий партнер появляется. А если он еще и стоит в спальне, то ребенок может родиться похожим не на маму с папой, а на Брюса Уиллиса или на Шерон Стоун, я не знаю, дай-то Бог. То есть по-разному может быть, но там много и подозрительных персонажей, на Шрека. Надо учиться отваживать этого друга от семьи. То есть в семье должно быть общение друг с другом. Мы не с телевизором создавали семью. Хотя уже, кажется, пора создавать семьи с телевизором. Венчаются раб Божий. Телевизор. Samsung. 54 диагональ. С рабом Божьим. Компьютером. Пусть он приходит, но знает свое время и место. Мы не против телевидения, слава Богу, пусть будет. Но он должен знать свое время и место. Мы же не против. Должен знать свое время и место. Включили, посмотрели, выключили. Не нужно его оставлять в своей спальне на всю ночь. Не нужно. Есть много систем контроля. Такие самые популярные системы, это, в общем-то, система «один день в неделю без телевизора». Очень хорошая система. Потом она переходит на одну неделю в месяц, один месяц в году. Мы уже говорили это на прошлых лекциях, да, обсуждали. То есть кто в доме-то, собственно говоря, хозяин? Сколько нас в доме-то членов семьи, собственно говоря? Поэтому принцип-то в чем? То есть развлечение, одним словом, то есть в нашем случае телевизор, он не должен стать эмоциональным отцом нашего ребенка. А иначе он будет себя вести как телевизор, то есть у него будут постоянно какие-то психозы. Он будет очень нервный. Он будет просто вот с самого рождения будет орать все время. А кто только родится, будет сразу же орать. Ва-а-а! Почему? Потому что телевизор все время орет. Поэтому он начинает все время орать. Бегать все время орать. То есть эмоциональным отцом все-таки должен быть реальный отец, а не телевидение. Восьмой момент состоит в том, можем ли мы искренне и правдиво выслушать друг друга, то есть беспристрастно рассмотреть жалобы, рассмотреть новые идеи. Личность не просто живет, личность постоянно изменяется, а значит и меняет свое отношение к происходящему. Мы меняемся, это факт. К нам приходят в голову новые идеи, иногда глупые, иногда очень даже разумные, по-разному может быть. Насколько я готов к тому, что мой партнер будет меняться, будет развиваться? Насколько я к этому готов? Или мне нужен робот, что вот я его купил, он не меняется. Он такой же. Если я к этому не готов, мне просто нужна кукла, мне просто нужен манекен. Мне нужна фотография моего партнера, а не сам партнер. Очень удобно. Повесил дома фотографию и довольный. Не меняются. Всегда одинаково улыбаются. Все любят улыбающиеся фотографии, да? Повесил и улыбается на фотографии. Никто не любит злых фотографий. Все как-то улыбающиеся вешают. Очень удобно. Такой хороший партнер улыбается на фотографии. В жизни он не все время улыбается. В жизни он иногда сильно ругается. То есть нам зачастую не партнер нужен. Нам зачастую нужна имитация партнера. Что-то неживое. Нам нужен мертвый партнер. Не меняющийся. Мертв, значит, не меняющийся. Поэтому необходимо понять, что все живое будет меняться. Все живое будет удивлять и даже пугать. Меняться, значит, удивлять и пугать. Когда-то будет удивлять, когда-то будет пугать. Разные могут происходить ситуации. Если я к этому готов, значит, я готов уже к живому партнеру. То есть есть это некоторая неготовность к живому партнеру. Необходимо понять, что это личность. Значит, будет меняться. Поэтому общение – это готовность к изменениям в любую сторону. В любую сторону. Если я готов, значит, я готов создавать семью. Значит, я уже созрел в действительности. Девятый момент состоит в обсуждении того, достигли ли мы четкого понимания по отношению друг к другу в области веры и духовных нужд. Обсудили ли мы, когда и каким образом мы дадим нашим детям как религиозное, так и моральное воспитание. Это же принципы, мы говорили об этом. Необходимо же какие-то принципы дать. То есть ребенок не должен быть заложником веры какой-то, или, ну, который каждый из родителей пытается, так сказать, на ребенка сделать приверженцем своих идей, своей системы духовных ценностей. Поэтому самое лучшее воспитание – это показать ребенку на своем примере дружбу разных философских систем. Вот если ребенок это увидит, это будет, в общем-то, самый воспитанный ребенок. Если он увидит, как в виде отца и матери находят взаимопонимание две разные системы, это будет лучшее воспитание, чем мы его, так сказать, просто в результате войны победим одной из сторон и привьем какие-то одни из принципов. Это будет самым лучшим подарком для его сознания. Умение находить взаимодействие с тем, у кого другие взгляды на жизнь. И вообще, воспитав ребенка культурного и морально стойкого, мы дадим ему выбор. Если он захочет принять какую-то духовную традицию, он будет культурным и морально стойким духовным человеком. Какая проблема? А если он не захочет этого, это его право, тогда он просто будет культурным и морально стойким человеком. А это уже очень много. Это уже значит, что задача воспитания выполнена. Уже большое достижение. Поэтому коротко это правило звучит так. Воспитаете культурного человека, его везде будут любить. Культурного человека везде любят. В любой системе. Будь то духовная система или материалистичная. Он везде будет нужным человеком. Он везде будет, в общем-то, адекватным. Десятый пункт очень интересен. Мы должны разобраться в том, любим ли мы и уважаем ли друзей, товарищей, окружение своего нового партнера? Как мы относимся к окружению? То есть мы создаем семью не с одним человеком. Мы принимаем к себе весь мир, с которым связан этот человек. Все его мечты, все его планы, все его желания, все его победы, все поражения, всех друзей, все его прошлое, все его настоящее, даже все его будущее. Все, всю карму принимаем на себя. Я не могу взять с улицы абсолютно ни с чем, ни, так сказать, и никак не связанную личность. Даже новорожденный младенец уже имеет предпочтение. Ему уже что-то нравится, что-то не нравится, он уже, так сказать, улыбается или плачет. Уже имеет предпочтение. Поэтому следует заранее изучить всю ту вселенную, которую мы решили притащить себе в однокомнатную квартиру. Всю эту вселенную, что она придет. Вся войдет. И мы можем удивиться, что я на это не рассчитывал. Нам придется со всем этим жить. Поэтому не грех посмотреть, как этот человек живет без вас. Смотрины называется. То есть прийти посмотреть, как он вообще без вас живет. Что находится в его комнате, как он общается с родителями, что он делает с друзьями. Так как все это никуда не денется. Оно придет как наследство вместе, которое, может быть, мы не очень-то и ждали. Вот здрасте. Все придет, все традиции. Нужно посмотреть поэтому на реальность. Поэтому партнер приходит не один, он приводит с собой своих друзей. Никак иначе. Одиннадцатый пункт. Особенно аккуратно Надо обсудить вопрос о родителях. Как вы будете с ними общаться? И как вы будете о них заботиться? Как вы будете их поддерживать? Это очень тонкий вопрос, который нельзя откладывать в долгий ящик. Родители зачастую не готовы отпустить воспитание своего ребенка только потому, что он создал новую семью. Они могут с разной степенью глубины проникать в вашу семейную жизнь, это нормально, и вносить свои коррективы. Одни родители могут легко принять нового партнера своего ребенка, для других это настоящее испытание, они пытаются все изменить по-своему. Поэтому необходимо достаточное время провести вместе с родителями будущего партнера. Опять-таки те же смотрины. То есть нужно с родителями провести время. С той и с другой стороны, чтобы понять, как себя вести в том или ином случае, как это будет дальше, что мы будем дальше делать. Поэтому надо трезво. То есть нельзя думать, что партнер любит вас больше, чем своих родителей. Это ложное ожидание. Партнер не любит нас больше, чем своих родителей. То есть надо очень трезво понять, какую часть мы занимаем в сердце своего партнера. И уважать тех, кто также находится в этом сердце. А там много еще кого находится. Они там же и остаются. Поэтому, как мы говорили, личность, в общем-то, она развивает свою любовь. То, что партнер любит нас, это не значит, что он перестает любить своих родителей. Он их также любит. Поэтому в его сознании всегда присутствует эта, в общем-то, любовь. И та, и другая одновременно. И, конечно же, самым негативным поведением будет борьба между старшими и младшими членами семьи. Это самое негативное поведение. Этого надо избегать всеми силами. Поэтому лучше всего к этому заранее подготовиться, чтобы не начались эти, в общем-то, войны между отцами и детьми. То есть нужно помнить, скажем так, коротко, что кроме нас в сердце партнера находятся еще его родители, как минимум. Там еще другие живут, кроме нас, в его сердце. Мы хотим сердце целиком себе забрать. Не получится. Там еще живут другие люди. Такое населенное сердце. Достаточно населенное. И плотность населения нужно изучить. Какая там плотность населения в этом сердце? 12-й пункт. Что делаю я или моя семья такого, что раздражает и беспокоит моего партнера? То есть надо крайне аккуратно отнестись ко всем раздражающим факторам. Они обычно проявляются до заключения семьи, до создания семьи. То есть принцип такой, нужно помнить, что после свадьбы, скажем так, то, что раздражало немного, превратится в непреодолимую проблему. Вот это закон отношений. Потому что оно станет ближе. Оно приблизится, увеличится и начнет очень сильно раздражать. То, что раздражало издалека, было далеким, после того, как мы сблизились, будет больше раздражать. Говорится, буквально в 10 раз больше будет беспокойства. Может создать непреодолимую проблему. То есть раздражение может увеличиваться на порядок и вызывать огромное разочарование. Поэтому надо быть крайне бдительным и разобраться со всеми раздражающими факторами до создания семьи. Что меня раздражает и почему? Нужно разобраться, что оно все усилится, мы не уйдем от этого. Оно не уйдет. Не уйдет. Надо разобраться. Ни в коем случае нельзя думать о том, что мы сможем что-то изменить после отношений. Нет, близость заставит неприятности стать больше и неприятнее. Есть такая некоторая мечта иногда, что нам бы, вот, так сказать, семью создать, а там мы разберемся. Не факт. Мы напрягаемся все в начале наших отношений для того, чтобы сделать свои недостатки незаметнее. Все напряжены. Все боятся чихнуть, кашлянуть. Все крайне напряжены. То есть такое общение крайне напряженное. Главное, ничего лишнего не сделать. Все такое полное напряжение. Мы держим себя в руках изо всех сил. Но когда отношения закреплены уже, когда они стали близкими, все минусы вылазят из нашего сознания. Все. Полезло, полезло. На свет Божий. И окажутся тем самым, чего мы как раз больше всего и боялись. Потому что мы не зря чего-то боимся. Потому что мы должны это по судьбе получить. И оно приходит. Поэтому, в общем-то, в системе взаимоотношений есть этот взаимный обман. Мужчина напрягается изо всех сил, даже гладит себе брюки, да, даже новые носки одевает, только что купленные. То есть даже сходил в парикмахерскую, причесался. Вообще, это очень сильно напрягся. Цветы купил. Удивился. Женщина так-то вообще, то есть она, так сказать, просто изменилась ее. Можно не узнать на улице. То есть так она приготовилась. И все, и вот они идут вместе, то есть и боятся чихнуть вместе. Все. Полностью напряжены. Полностью. И потом, когда расстаются, фух. Свидание прошло хорошо. Он ничего не заметил. Она ничего не заметила. И так вот нужно довести друг друга до бракосочетания. И потом началось. Все. Оказывается, это были его единственные носки, которые он купил. И это был единственный раз, когда он погладил свои брюки. И вообще он не знает, что такое расческа. Да. А она не ругалась только во время знакомства. Поэтому есть главный женский принцип. То есть деньги до свадьбы не просить. Вы знаете, нет? А то замуж не возьмут. Да. А мужчина должен делать вид, что он все время всем делает подарки. Что это его привычка такая. Что его любимая привычка — делать подарки. Ну, я всегда дарю подарки, я вообще, это моя привычка. Я не могу день прожить, чтобы подарок не сделать. Она говорит, а я вообще не принимаю подарки, я вообще, мне ничего не надо. Ну, раз ты принес, давай. И так они играют в эту игру. Поэтому раньше развеиванием иллюзий занимались бабушки. Они приводили внучку на кухню и ей рассказывали всю правду. А дедушка рассказывал пареньку всю правду о жизни. Чтобы они не были в иллюзии, что эта игра потом их сделает счастливыми. Не сделает эта игра их счастливыми. Как бы ты ни играл, так сказать, влюбленную пару на сцене, но потом нужно идти домой. Поэтому до создания семьи — это театр некоторый. То есть до самого последнего момента, до момента бракосочетания, все торжественные, но все так похихикивают потихоньку. Стоят. Ждут этого момента. И когда момент свершился, все расписались, все, началось. Можно расслабиться. И уже хищно смотрят друг на друга. Она говорит, ну вот, у меня как раз, я все это время список составлял, уже готов. Он говорит, а я как раз уже все деньги спрятал. И начинается великая игра. Найди деньги. То есть мы должны понять, что до создания отношений и после создания отношений, в общем-то, это два разных мира, и поэтому мы должны уметь заглядывать в будущее. Не будучи астрологами, можно заглянуть, зная вот эти культурные правила. То есть, скажем так, при создании отношений нет мелочей. Это маленькие верхушки айсбергов. Маленькие, но айсбергов верхушки. Это не мелочь. 13-й пункт. Вот в чем состоит. Нужно подумать о том, есть ли то, от чего один из партнеров не сможет отказаться в браке. То есть, да, несмотря на то, что мы клянемся в любви, вечной верности, в реальности же партнеры отказываются от совсем небольшой части своих планов на жизнь. От своих надежд, от жизненных концепций, от совсем небольшой части. Иногда они отказываются от маленького процента, от какого-нибудь 1% своей свободы. Причем ожидая, что партнер откажется не менее чем от 99%. Такое встречное ожидание. Поэтому если мы рассчитываем, что партнер от чего-то точно откажется, лучше всего его об этом спросить заранее. А не рассчитывать на то, что это произойдет естественно. Это не обязательно естественно произойдет. Может, он и не собирался никогда. Это мы так думаем. Нет. То есть лучше всего об этом реально поговорить. И точно так же надо ясно понимать, что партнер ждет от меня какого-то отречения. И если я не готов от чего-то отказываться, лучше сразу ему об этом сказать. что я буду минимум 2 часа перед сном играть на бас-гитаре. Без наушников. На полную громкость. Не могу от этого отказаться. Надо как-то сразу это обсудить. Да? Поэтому, скажем так, наша ценность в глазах нашего партнера меняется, а ценность его желания остается неизменной. То есть, как он ценил свои желания, так он их и ценит. А мы вот меняем свою ценность. Поэтому, если мы не принимаем его желания, наша ценность может опускаться. Может опускаться. Поэтому, в общем-то, семьи распадаются. И последнее, о чем следует обязательно поговорить, это о том, в полной ли мере каждый из нас осознает обязанности друг друга в семейной жизни. И верим ли мы в то, что наши семейные узы переживут любые вызовы судьбы, любые трудности, любые испытания. Готов ли я перенести в действительности все? Болезнь партнера, его разорение, его преступление, его измену, перемену в его мышлении, смену его вероисповедания, его старость, его смерть. Готов ли я все это перенести в действительности? Готов ли я ко всему, что может произойти с любым нормальным человеком в этом мире? Что происходит каждый день? И мы самые, что ни на есть, обычные, поэтому не стоит ожидать, что наша жизнь будет какой-то особенной. Что мы не постареем, не будем болеть, ни разу не совершим глупость. Все это будет происходить. Если я готов ко всему, и реально это оцениваю, значит, я готов к совместной жизни. Значит, я готов к семье. Если я к чему-то не готов, лучше еще подумать. Может, я еще не созрел, в конце концов. Может, надо еще поразмышлять на тему отношений. Что это такое? Вот такие основные пункты, которые, в общем-то, нужно обсудить до создания семьи. В той или иной мере. В общем-то, это проясняет отношения и, в принципе, делает их менее кризисными. То есть, кризисы все равно приходят, но их будет переживать намного легче. Потому что мы это уже обсудили. Это уже пройденный этап. Мы просто знаем, что этот кризис есть. Он пришел, поэтому спокойно его переживаем. То есть это не так, что если мы обсудили все, то кризисов не будет в семейной жизни. Они будут. Но их будет легко переносить. Они будут легко проходить. Это как зонтик, который мы взяли с собой. То есть человек, который носит зонтик, это, так сказать, он не убирает явление дождя как таковое. То, что я взял зонт, это значит, что дождя не будет. Хотя так иногда происходит почему-то. А вот когда мы его не взяли, да, обычно дождик к тебе приходит. Но если я готов, то есть если я подготовлен, если я действительно, в общем-то, вооружен знанием, это культурное знание, оно, в общем-то, проверено на практике, то тогда, конечно, дождь будет, конечно, он меня маленько замочит, но я буду все-таки в большей степени защищен под зонтиком. Это наш разум, наше умение, в общем-то, предвидеть. Поэтому это некоторое, то, что мы сегодня изучили, это некоторая семейная астрология, семейная часть астрологической науки. Как видеть будущее своей семьи. Вот сейчас мы это разобрали. Все посвящены сегодня в семейную астрологию. В общем-то, можно передавать это знание по семейной традиции, как раньше и было.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

моя вот такая реализованная просьба, не ведите межконфессиональные диалоги, здоровее будете. Потому что это очень такая зыбкая почва для того, чтобы истину выяснять. Выясняйте истину в рамках какой-то одной философии. И дай Бог хотя бы в ее рамках ее выяснить. Это все равно, что какой-то спор, знаете, там, математиков и лыжников. Но они по-разному подходят к абсолютной истине. У них разный подход, это факт. То есть и те, и другие увлеченные, и те, и другие испытывают счастье. Но если лыжники вытащат математиков на лыжню, то у них будет грустное, обмороженное лицо. А если математики дадут задачку лыжникам порешать, то у них тоже будет не менее грустное лицо. Мы должны понимать, что истина абсолютно, значит, многогранна. Абсолютно, значит, многогранно, поэтому нужно позволить ей так проявляться. Просто позволить. Единственное, что мы можем себе позволить в этом случае, узнавать свою истину в другом проявлении. Вот это интересная шарада. О, как интересно истина проявляется в этом случае, надо же. Никогда бы не подумал, что она вот так может проявиться. В принципе, это можно назвать каким-то таким религиоведением. То есть тогда это действительно будет религиоведением. То есть современное религиоведение – это когда человек ни во что не верящий, а пытается понять все религии. То есть этот человек, не умеющий читать, пытается понять иностранную литературу. Настоящее религиоведение, оно в принципе интересно, но оно не должно быть вот таким спорным. Оно должно быть моей попыткой увидеть моего любимого Бога, как он проявляется в другой традиции. И вот это интересно. Это интересно. В Лотартате говорится, что как собака узнает своего хозяина, как бы он ни переоделся, так и верующий человек узнает своего Бога в любой конфессии, в любой традиции. Вот это действительно интересно. Тут никаких конфликтов не надо, просто придите, посмотрите, почитайте, удивитесь. Вот он какой, надо же, как замаскировался. Но меня не проведешь, я тебя люблю. Если мы кого-то любим, мы узнаем, как бы он ни переоделся. Мы узнаем, если кого-то любим. Также, если мы любим абсолютную истину, мы ее везде узнаем. А вот межконфессиональный философский спор – это такое очень тяжелое вещь. Обычно плохо заканчивающееся. Так как никто не занимается этим профессионально, никто не сводит термины, не изучает другую концепцию, просто свою доказывает. Это вот лыжники доказывают, что лыжи – вот она жизнь. А математики доказывают, что вот математика – это жизнь, на самом деле. Все, что остается, просто они дерутся, и все. Толка никакого нет. Поэтому будьте аккуратны. Пытайтесь в рамках системы, которая вам более-менее понятна, которую вы изучаете, разобраться в ней. Потому что если мы недоразберемся в обеих системах, то в этих обеих системах мы будем очень странно восприниматься. И в той, и в другой системе на нас будут криво смотреть. В лучшем случае будут читать такими предателями. Да, поэтому не надо заниматься так чем-то, разбираться так разбираться. То есть, как это, за двумя зайцами погонишься, там тебе волки сидят. Будьте в этом плане очень разумными, тогда будет.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога

у спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

медленно наклоняете корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускаете грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот.

тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами
и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

говорить о терминах, то духовность – это служение Богу. А эзотерика – это наслаждение себя элементами служения Богу. То есть, например, мантра, повторение мантры – это служение Богу. Это духовность. Если я повторяю мантры, потому что мне это приятно и весело, это эзотерика. Понимаете разницу? То есть можно петь мантры для Бога, и это служение Богу, и это духовность. А можно петь мантры, потому что это красиво меня расслабляет и веселит. Вот это эзотерика. В этом разница. То есть если есть реальный Бог и есть реальное служение Богу, то есть, соответственно, есть духовный трактат, который объясняет Бога. Есть представитель Бога, святой духовный учитель, который меня ведет по этому пути. Есть сам путь, есть молитвенная практика, есть принципы, которым следует человек. Но любой духовный трактат, он начинается с принципов. Это принципы очищения. Потому что нужно быть чистым фактом, чтобы идти, чтобы свое, как мы говорили, сердце спахать, необходимо следовать правилам чистоты. Если это реально есть, если мы это видим, если это путь вверх, это духовность, служение Богу, то есть путь души. Если этого нет, если Бога нет, если служения Богу нет, если духовного учителя нет, если духовного трактата нет, если я все, что я делаю, я это делаю, потому что мне это нравится, это обыкновенный тонкий материализм, тонкий атеизм. Он называется эзотерикой. Сейчас это сплошь и рядом. То есть вроде бы человек весь такой тонкий, начитанный, напетый, благовония у него дома дымятся. А реально обращения к Богу нет. Реально контакт с Богом не устанавливается. Человек просто наслаждается тем, что связано с Богом. Но это то же самое, материализм тот же самый. Материальные элементы также связаны с Богом. То есть если я наслаждаюсь водкой, то это же тоже в конце концов все. Энергии. Эти энергии тоже изначально от Бога исходят. Только это грубое наслаждение. Когда наслаждаюсь водкой, едой, сексом. Поэтому сам источник говорит, это мои энергии, но их лучше не трогать. Проблемы будут. Есть опасные энергии, например, есть электричество. Электрические провода должны быть заизолированы. Все об этом знают? Все об этом знают. Вот водка тоже должна быть изолированной. Она должна быть в бутылке, открывать ее нельзя. Изоляция должна быть. Понимаете? То есть стоять может, пить ее не надо. То есть пока водка стоит изолированная в бутылке, проблем нет. Если ее открыть, начинается проблема. Также электричество. Пока оно изолированное, можете провод трогать, проблем нет. Если оно не изолированное, все, проблемы начинаются. Понятные вещи. Энергии. Понимаете? Пока вода в трубе, все нормально. Воду из трубы прорвало, затопили всех соседей. Не дай Бог. Все просто. А поэтому есть опасные энергии, их лучше не трогать, их лучше избегать, это разум. А есть тонкие энергии. Тонкие энергии, они вроде бы не так опасны, но когда мы ими наслаждаемся, все равно наслаждаемся, а не служим с помощью их Богу, то это то же самое материальное наслаждение, тот же самый атеизм, та же самая эксплуатация энергии в личных целях. Та же самая эксплуатация. Я наслаждаюсь всем. Вот, так здорово. Понимаете, так все вот тонко, так все замечательно. Но мы забыли, что все это должно быть, в конце концов, возвращено Богу. Если я это Богу не возвратил, я это украл. Кто такой вор? Вор тот, кто думает, что это его. На самом деле в этом мире все Богу принадлежит. В этом отличие эзотерики от духовности. Поэтому примерно так можно.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот. Задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох. Расслабьте живот. Выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи в созвучии с миром.

целомудрие воспитывалось у девочки для того, это служило залогом ее дальнейшего счастья. Поскольку целомудрие это, ну, мы не будем сейчас рассматривать с моральной точки зрения, почему важно целомудрие. Мы рассмотрим это с энергетической точки зрения. Потому что очень многие люди, ну, сейчас Кали-Юга, и очень многие люди устали от морали, им тяжело какие-то моральные там догмы воспринимать. И мы сейчас рассмотрим вот чисто просто с энергетической точки зрения. У любого человека есть тонкое тело. Кроме грубого тела есть тонкое тело. Если девочка целомудрена, то есть ее тонкое тело подобно, допустим, чистой чаше, в которую вливается какой-то напиток, когда она выходит замуж. Эта девочка обладает огромной силой, и, как правило, она очень могущественна. У нее есть очень большая сила влиять на своего любимого мужчину. Если, допустим, у нее кто-то был кроме мужа, то ее тонкое тело уже не становится однородным, не становится единым целым, поэтому слово целомудрие. Это подобно тому, как если в чашку мы сначала нальем компот, потом мы туда еще нальем молока, потом еще туда немножко чая, потом еще чуть-чуть кофе, еще чуть-чуть сока, потом кока-колы и дадим попить. Конечно, кто-то скажет, это может попить только бомж, потому что любой нормальный человек хочет пить нормальный напиток, он не хочет смешения. Но на самом деле, когда мы общаемся с человеком, особенно когда это интимные отношения, это похоже тому, что мы своим тонким телом воспринимаем тонкое тело другого человека. И на тонком уровне наши тела во время физической близости, они смешиваются. Не говоря о том, что уже берется карма одного человека другим и другим человеком карма первого. Кроме этого, чисто энергетически, когда получается такой вот винегрет, получается как сбой в радиостанции. То есть вы слышали, да, когда радио шипит и не знает, на какую волну никогда на нервы не действовало, вот когда, знаете, ни туда и ни сюда. Вот это похоже, когда вот тонкое тело, оно становится немножко в таких, как лохмотьях. И поэтому очень часто женщины современные, вот на лекциях очень часто задают вопрос, ну нету нормальных мужчин, не за кого выходить замуж. На самом деле, когда тонкое тело такое перекореженное, очень тяжело привлечь что-то такое достойное. Точно так же, как в чашке, когда вот эта вот смесь молока, кефира, компота, чая, кофе, какао и кока-колы, такую смесь обычно может привлечься либо бомж, либо какой-то человек очень, ну, скажем, не очень разборчивый. Но, как правило, женщине не хочется такого. Это прекрасно знали ведические времена. И знали, что залог счастья женщины – целомудрие. Потому что если ее тонкое тело чисто, то гарантия то, что привлечется именно тоже достаточно чистый человек и достойный. И кроме того, есть одна особенность. Вот сейчас я всегда, когда привожу этот пример, ум женщины, он счастлив, когда она сосредотачивается на чем. Дело в том, что ум женщины, он такой, похожий на волны. И когда женщина находит объект, на котором она сосредотачивает свой ум, в этот момент она счастлива. Она нашла вот эту вот золотую середину, этот стержень. И именно в этом кроется причина, почему женщина иногда не готова отказаться от несчастной любви, от любви к недостойному человеку. Именно потому, что хоть на плохом, но ее ум сконцентрирован. Эта концентрация дает ей больше счастья, чем вообще, когда ум женщины ни на чем не сконцентрирован. Именно поэтому для женщин, абсолютно для всех женщин, необходимо быть замужем, потому что ее ум должен концентрироваться на ком-то. И лучше всего ее ум концентрируется на мужчине. Это уже известный факт. Поэтому для женщин, например, духовная практика заключается не в каких-то аскезах, не покорении там Гималаев, не перевыполнении плана там по мантрам. Ее самая главная аскеза – это именно сосредоточить полностью свое внимание на ее муже.

0: браком.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек».
2: Время любить.

0: Религий их огромное количество во Вселенной. И на этой Земле их было также уже очень много. Сейчас их 5 существует, религий мировых. Но их гораздо больше, чем можно себе представить. Каждый пророк, приходивший когда-то в древности, мог основывать какую-то религию, которая принципиально не отличается от другой. Отличается только в соответствии с уровнем людей, отличались наставления религиозные. Например, когда я был в Финляндии, когда-то давно, я спросил у знакомых людей, какая здесь религия, сказали, христианство. Я спросил, есть ли у вас в традициях христианских какие-то святые свои, как в России есть свои святые, мы знаем, у вас есть в Финляндии святые такие. Он подумал, сказал, да, одного человека он назвал, вспомнил, есть признанный святой в Финляндии, имя назвал его. Я спросил, что он проповедовал? Что он дал людям вот важного такого? Он сказал, он дал концепцию честного труда. Это уже религиозность. Так же, как, допустим, не лги — это религиозность. Не кради — это религиозность. А почему не кради? Ну, будет кара, бойся этого. Как вы объясните человеку, который не развито сознание? Страхом. Элемент страха вводится. Ты против себя действуешь. Не делай так. Тебе же плохо будет. И другому плохо будет. Это тоже трудно объяснить, не так ли? Но это религия. Ну хорошо, честным. А до какой степени? Вот если меня обманывают, я должен продолжать быть честным. А если со мной по-плохому общаюсь, я должен быть добрым, продолжать? Вот вопрос ведь сложный. Как сохранить эту позицию? До какой степени это все делать? Тогда приходят уже другие пророки, которые на крест идут. Вот до такой степени. Ох, ничего себе степень. Фью. Это вот так я должен быть таким добрым? Что ни за что, когда меня распинают, я должен их прощать? Но это пример. И люди говорят, да, они плачут. Это что-то настоящее. Они кланяются этой личности, молятся этой личности и прогрессируют. В любой традиции это есть. Есть святые пророки, которые по-разному действуют. А Мухаммед, наоборот, войска собирал и сражался. На крест не пошел. Почему? Там были другие обстоятельства. Другая школа. Немножко обстоятельства отличались. Поэтому чуть-чуть ракурс, акценты сместились. Но суть была та же самая. Предание Богу. Все то же самое. Любую религию возьмите изначально. Любовь к Богу. Предание Богу. Один Бог. Ничего другого. Не поклоняйся кому-то еще. Один Бог. И тысячи лет проходит. Чтобы усвоить это нам как бы цивилизации, мы еще не усвоили это. Прямо в присутствии религии проводим свадьбы однополых. Вот прямо здесь же религия, и здесь же, вот, пожалуйста. Вот как же мы управляем жизнью.
1: I am neither the mind, intellect, ego.

Товарищи – это люди, которые, которые вам особенно близки. Это практически кандидаты на дружбу. Но либо они были вашими друзьями, но потом стали товарищами. То есть, что я имею в виду? То есть, надо понять, сказать, что такое дружба. Дружба – это тоже форма любви, она известна как сакхи-раса. Она может быть возникать только между людьми однополыми. То есть, не возникает дружба между мужчиной и женщиной. Товарищами могут быть мужчины и женщины, товарищи, но друзьями нет. Для того, чтобы быть друзьями, нужно иметь два фактора должны проявляться. Первый – это то, что вы можете пожертвовать жизнью. Ну, всем, не только же, это жизнь, это как крайний вариант. То есть вы можете полным пожертвовать. Но у вас происходит заменное. То есть здесь взаимный обмен. Вы что-то делаете для своего друга или подруги, и он или она делает для вас. Но делает для вас, это не в том равно, а он всегда идет, здесь конкуренция некая. То есть каждый раз мы стараемся сделать что-то больше, что-то лучше. То есть вот он нам что-то сделал, думаю, надо ему что-то еще лучше сделать. То есть так дружба, такое соревнование происходит. Это первый такой признак дружбы. Второй признак дружбы – это способность принимать другого человека полностью таким, как он есть, со всеми его недостатками. Не то, что идеализировать, не видеть их. Нет, видеть, но принимать. Принимать. Вот. Принимать и не пытаться его сломать, изменить, еще что-то. То есть просто принимать его таким, как есть. И, конечно же, принимая, в общем-то, вы можете раскрыть свое сердце и сказать ему все. Вот все, полностью, подчистую. Любую проблему, самую-самую, для которой вы будете от сердца скрывать. Даже, может быть, от своего мужа и жены. Вот раскрыть ему свою проблему, суть. Чтобы спросить совет. Например, вы можете покаяться даже. Если больше, покаяться не всегда вы можете найти. И пойти там к священнику, это же тоже друг. Не каждый, тут же покаяние – это такой очень сокровенный процесс. А перед другом или подругой можно покаяться в чем-то? Рассказать о том, что вы такое натворили, сделали. И он вас примет, понимаете, в чем дело. И через него пройдет закон очищения. И через него проявится Господь. Почему мы говорим, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной? Они могут быть в лучшем случае товарищами. Потому что мужчина не расскажет всего женщине, женщина всего не расскажет мужчине. Не расскажет, и не бывает так. То есть не может женщина все рассказать мужчине, а мужчина все женщине. Это считайте как существа другого, из разных миров. Вот они так устроены. Поэтому даже в отношениях возлюбленный, возможно такое полное откровение только в том случае, если они действительно вторые половинки. Но это встречается крайне редко. Если они вот нашли друг друга, именно в такой форме вас разбираться. А в дружбе, да, то же самое. Не значит, что ваши друзья – это ваши родственные души. Нет, совсем не обязательно. Просто вот у вас такая совместимость хорошая в этом воплощении. У вас какие-то могут быть совместные цели. И сейчас, если человек имеет одного друга или одну подругу, это считается очень хорошо. Но это вы должны проверить, действительно это так. Действительно у вас такие отношения или нет. То, что к этому надо стремиться, то, что человек не может жить без друга или подруги, это правда, потому что перед кем-то надо, кто-то должен быть в вашей жизни, перед кем вы сможете полностью раскрыть свою душу.

Любое живое существо, если посмотреть на него с платформы знания, понимания природы вещей, является атомарным живым существом, является высшей вечной духовной искрой, наделенной сознанием, энергией сознания. И потенциально качественно мы все одинаковые. Мы обладаем качественно одинаковой природой. И в своем чистом состоянии, когда мы достигаем совершенства, когда мы раскрываем свой потенциал, являясь индивидуальностями, мы проявляем все эти удивительные качества. При этом нам не нужно соперничать ни с кем. Мы также очень индивидуальны и уникальны. Но уникальны в чем-то своем. Но мы не выше других. Мы качественно с ними одинаковы. Они уникальны в этом. Мы их любим за их уникальность, за их индивидуальность. Они любят нас за нашу индивидуальность и уникальность. И мы качественно с ними равны. Само это дух, это зависть, которая рождается в нашем сердце, дух соперничества, в конце концов, она рождается из-за гордыни. Это наша болезнь. И посмотрите, как только такая мысль у нас возникла, что я выше других, сразу первое, что приходит за этим, это озабоченность. Я же выше других. И сразу же рождается следующая вещь. Но мне же надо теперь отстаивать все это. Правильно? Следующее. Нам нужно доказывать. Вся наша жизнь дальше превращается в очень большую проблему, о которой мы так думаем. Я выше других, правильно? Следующее. Я должен доказать, что я выше других. Правильно? Сразу мы надеваем маску. Нам нужно кого-то себя играть, чтобы доказывать это. Правильно? Следующее, что происходит. Следующее. А эти же вот люди, вот этот. Они не признают, что я выше их. Не признают, что я выше, чем... Они со мной не считаются. Дальше это будет обида, агрессия. Правильно? Боль. И просто все это рождается из этого настроения, которое есть у нас. Если человек так не думает, я просто такой, какой я есть. Я не выше других и не ниже. Качества мы одинаковы. Так легко жить. Уже не нужно ничего себя строить. Ни за что сражаться. Богатый ли человек или бедный? Человек, может быть, больше знает, чем мы. Кто-то, может быть, на более дорогой машине. Кто-то живет в дворце, а мы, может быть, не живем. Мы живем в обычной коммуналке. Качественно мы все одинаковы, все. Когда человек так смотрит, уже не за что сражаться. Он понимает суть, природу вещей, у него правильное понимание. Нам уже так легко жить, когда мы действуем, исходя из природы вещей. А все остальное – это иллюзия или невежество, от которого нам нужно освободиться. Нам тяжело будет меняться, потому что мы привыкли мыслить и действовать неправильно. Мы тысячи жизней, как говорят веды, культивировали невежество, иллюзию. Мы находились в иллюзии. Мы взращивали эти комплексы. Мы закрывались внутри. И мы... У нас целый багаж всяких ложных отождествлений. Мы привыкли мыслить и действовать неправильно. И, собственно, наша жизнь дана для того, чтобы измениться, изменить свой ход мысли, жить в гармонии со Вселенной, научить правильно мыслить, научиться правильно поступать, правильно относиться к другим и к этому миру. Мы на верном пути.

0: Ведарадио. В гармонии с собой. Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы вновь с вами продолжаем говорить на очень важную тему. Ведь кризисы приходят в жизнь каждого из нас. Зачем они приходят и как их проходить гармонично? Продолжаем наши беседы в цикле эфиров «Антикризисное управление жизнью». И с нами на связи вновь Александр Лебедев, который практикует бхакти-йогу более 18 лет, является социальным психологом, а также обладает большим опытом в ведении тренингов и семинаров по развитию soft skills. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, радиослушатели. Рад слышать вас снова. Мы продолжим сегодняшнее общение на тему кризисов, на тему их решений. В прошлых встречах мы говорили, какие бывают кризисы, какие бывают их типы, чем они отличаются друг от друга, на что стоит обратить внимание. Говорили, делились какими-то лайфхаками и так далее. Говорили о способах их решения. И сегодня я напомню, то есть я напомню о последних тезисах, которые мы обсуждали в прошлый раз. Мы говорили о социальных кризисах, говорили о личных, о том, что любые решения и кризисы могут быть на разных уровнях, как на социальном, на психологическом. Обсуждали возможности их решений, то есть обсуждали, например, такой метод, как уроки трех пальцев, задавали себе вопросы, какие могут быть решения этих кризисов и так далее. И мы затронули тему, которая на самом деле является самой глубокой темой, это первопричины всех кризисов, и первопричинами является, безусловно, как это ни странно, является то, с чем мы себя кем мы себя считаем и с чем мы себя отождествляем. То есть, к примеру, если я болею, и у меня есть какие-то сложности с телом, я считаю, что все эти сложности вызваны вирусами, заболеваниями, какими-то хроническими болями и так далее, то я буду лечить это тело. Это естественно. Это тоже определенный кризис, и решается он для такого человека таким образом. Второе, если я считаю, что все от психосоматики, например, я буду думать насчет своего ума, насчет своих эмоций, насчет всяких оболочек тонкого тела и так далее, кто знает все эти разделения, все эти йогические вещи, да, мы будем работать с этим. Если я считаю, что я душа, и мои первопричины — это, например, какие-то эмоциональные, душевные страдания, о том, что я отдаляюсь от Бога, о том, что я живу не своей жизнью, забываю о ней, забываю о потребностях Бога, то я буду думать и решать вопросы на этом уровне, и кризисы на этом уровне. Поэтому прежде всего, прежде чем, мы как-то об этом уже говорили, но прежде всего, прежде чем решать что-то, мы должны задуматься, кто я и на каком уровне проблема. Конечно, когда, например, человек болеет, безусловно, это последний звоночек с физическим телом о том, что судьба, карма и Господь не смогли достучаться предыдущими методами. И, соответственно, ему уже нужно решать свои проблемы уже на физическом методе, на физическом уровне в том числе. И поэтому, конечно, нельзя, к примеру, когда у меня были какие-то сложности, заболевания, нужно обращать внимание и на психику, и на физику, и на душевные какие-то проблемы. Но чем глубже мы видим проблему, чем дальше, то, например, по Патанджали Муни, по йогам, по йоге Йога-сутра Патанджали Муни, они говорят, что чем глубже видит проблему человек, чем отдаленнее он видит причинно-следственные связи, тем сильнее развит у него разум, и тем тоньше он может видеть будущее, в том числе там, настоящее, прошлое и будущее. Он может выстраивать эти цепочки логистические, логические. Так вот, давайте я как теорему задам, пока мы в этом не уверены, но тем не менее мы будем по ходу разговора к этому возвращаться. Я надеюсь, что какой-то

или качества, которые дают психосоматику в теле, и которые на самом деле раскрывают все остальные недостатки и сложности, и причины, почему мы здесь рождаемся вновь и вновь. Первая причина. Так вот, вопрос. Как вы считаете, каким образом эти недостатки, эти сложности раскрываются в итоге, как именно в теле? Первое — это гордость. То есть задайте себе вопрос, как может через гордость притянуть некие проблемы в нашей жизни и в нашем теле. Второе — это привязанность к деньгам, к жадности, некая скупость. Вот. И третье — это чувство выживания, то есть любым путем хочу выжить. Даже не чувство безопасности, это более широкое, а более узко скажу, да, чувство выживания. Любым путем хочу выжить. Вот подумайте на эту тему. В Писании утверждается, что в конечном счете эти три вещи создают многие проблемы в жизни, в теле в том числе. Так вот, перейдем теперь к основной теме. Если мы предположим, просто предположим, что все наши сложности и проблемы исходят из души, то мы должны понять, как именно это происходит, как разворачивается, как эти проблемы разворачиваются, почему они возникают. И здесь нужно сказать, что у души есть основные потребности, не удовлетворяя которые мы в конечном счете будем страдать. Основные потребности — это, кто знает санскрит, скажу, что это сад, чит и ананда. Сад — это, переведя на наш обычный язык, это отношения. У нас есть потребность в отношениях. У нас есть потребность, чит — это познание, понимание, концепции, осознание, самоосознание и самореализация. Да? То есть вот эти все потребности социальные и обычные для человека, они вытекают из потребностей чит. И третье — это ананда, это наслаждение, которое стимулирует наши целеполагания в жизни. То есть на самом деле мы очень сильно стимулируемся наслаждением, это естественно, и мы ищем его в этом мире, и не получая, мы страдаем. Так вот, Писание утверждает, что нарушая вот эти три потребности, в конечном счете мы приходим к страдательным эмоциям. Прочту цитату: «Душа по природе способна вступать в отношения, постигать мир концептуально через эти отношения и наслаждаться последствиями этого познания или страдать от них. Принимая полученный опыт, душа наслаждается, отвергая его, страдает». То есть... мы хотим вступать в отношения, мы хотим концептуально познавать мир, осознавать через, в том числе, эти отношения и наслаждаться. То есть страдания, в принципе, сами по себе, они не являются естественными, они являются чуждыми, когда душа не получает, когда мы сами не получаем удовлетворение этих базовых потребностей. И, как сейчас выясняется, в обществе это не так-то просто сделать. Потому что множество людей живут на страдательных эмоциях, которые являются просто следствием. То есть радикальный выход из любого жизненного кризиса, возвращаясь к теме кризисов, это обращение к духу, к духовности. Почему? Потому что, как говорил Альберт Эйнштейн, нельзя решить проблемы тем же инструментом, который их создал. Да? То есть если мы сами себе создали эти проблемы, наш ум, наши привязанности, то этим же инструментом мы его не решим. И что значит духовными методами их нужно решать, да, эти проблемы? Иногда говорят, нужно вот решить духовными методами. Что это значит? Ну, как минимум, это означает, что решать с опорой на Писание. Или решать с опорой на проводников, на наставников, на старших и так далее. Что, в общем, почти то же самое, потому что они тоже опираются на Писание. Вот. Теперь давайте подумаем, а как проявляется любой кризис на духовном уровне? На духовном и на всех уровнях, на самом деле. Первое — это с чего начинается экзистенциальный кризис духовный. Это то, что мы теряем питающие эмоции, приобретаем страдательные эмоции. То есть это эмоции прежде всего. Мы живые, мы очень чувственные, мы эмоциональные, поэтому... Прежде всего, мы эмоционально проседаем, мы теряем вот эти питающие эмоции, и далее, следствием уже, мы теряем некий цикл, цель жизни. Либо эта цель, она очень сильно зауживается, снижается, и до каких-то мелочных вещей, то есть, вот знаете, не забудь полить помидоры в огороде там после 50 лет, вот это все. Ну, то есть, как бы я смотрю, к сожалению, вот на иногда родственников, иногда на пенсионеров, то, что очень сильно зауживается цель жизни,

0: жизни, и люди наслаждаются какими-то вещами, просто выживанием. Но мы не для этого родились, вот это нужно понимать. То есть эмоции побуждают нас действовать, поэтому глобально говоря, цели жизни и эмоции — это синонимы. То есть мы не можем к чему-то серьезно целью стремиться в жизни, если в этом нет эмоций, если в этом нет вдохновения. И определение, да, что такое эмоция. Эмоция — это русское слово, которое от латинского происходит, от латинского глагола «emover», то есть «двигать», «возбуждать», «потрясать», «волновать». И чего насчитывают около 500 оттенков эмоциональных состояний, но конкретно вот каких-то базовых эмоций их намного меньше. Самое главное даже понять и запомнить не это, а то, что есть разные уровни. Есть разные уровни, как бы, то есть те ситуации, с которыми мы встречаемся в жизни, они откладывают в нас какое-то эмоциональное впечатление. И вот, вот этот фон, он может на разных уровнях проявляться. То есть первое — это, например, состояние какого-то аффекта, просто легкое возбуждение, быстрое, сильное, быстрое, но сильное. А далее это переживание временное какое-то. Далее это эмоции, чувства и настроение, и некое состояние бытия. То есть по глубине это проникает глубже, остается у нас. И дальше вот это состояние бытия. Что такое состояние бытия? Это почему один человек вдохновленный, а другой грустный? Почему один человек очень радостный, а третий, не знаю, депрессивный, погружен в себя и так далее? Потому что он длительное время накапливает эмоции в своей психике, в тонком теле. Так вот, вот по вот этим эмоциям можем понять, в каком статусе мы на сегодня находимся. И эмоции — это всегда звоночек, это всегда сигнализатор того, что с нами не так, либо что все благополучно на самом деле. Но я не говорю о каком-то внешне поверхностном быстром возбуждении. Именно я говорю о состоянии бытия, о неком настроении, да, внутреннем. И углубившись в это, мы, например, поняли, что у нас есть какие-то страдательные эмоции, мы понимаем, что у нас есть какие-то сложности. И дальше мы можем погружаться как раз уже в духовную тему, да, и вернуться вот к этой тематике, попробовать объединить их. То есть давайте прежде зададим себе вопрос, кто я, который сейчас, например, страдает либо радуется? Ну, я — это всегда три единства, да, это дух, это разум и это тело. Теперь как нам быть счастливым глобально? Ну, избавиться от проблем — хорошо, но дальше как нам быть счастливым? Нам нужно кормить и питать того, кем я себя считаю. Если я считаю себя душой, соответственно, нам нужно подпитывать эту душу, и тогда мы будем удовлетворены и счастливы. Конечно, не забывать про тело, это не только, но не только это, да? А дальше, от кого мне получать, например, поддержку, защиту, смысл, энергию и так далее, двигаться дальше? От источника, который питает, например, душу. И если мы зададим вопрос, что питает тело, каждый ответит на него. Если мы зададим вопрос, что питает нашу психику, ну, в общем, это тоже несложно ответить. Позитивные эмоции, социальная реализация, жизнь и так далее. Но если мы зададим себе вопрос, что питает нашу душу, это вопрос. И третье, как нам связаться с этим источником, который будет нам давать эту энергию, силу, защиту, прибежище и смысл? Через отношения. Через связь, через отношения. То есть мы не можем вот эту энергию себе своровать. Даже если нам нужна зарплата, мы должны где-то сотрудничать с кем-то, работать и так далее. Поэтому мы оттуда получим свои деньги, свою тоже материальную эмоцию. Вот эта связь называется йога. Если говорить на санскрите, это и есть йога. Через нее мы можем получать, связываться с этим источником, получать защиту, поддержку и так далее. И давайте теперь поговорим о потребностях души, то есть, собственно говоря, чем ее кормить. Да, то есть мы знаем аюрведу, мы знаем, может быть, психологию до какой-то степени, мы знаем, чем кормить свое тонкое физическое тело. Давайте подумаем, чем можно покормить душу, чтобы быть духовно счастливым. Итак, мы говорили, что у нас есть потребность жить, учиться, любить, и иногда выделяют еще четвертую — это развиваться, то есть перемены. Да? Давайте поподробнее на ней остановимся и обсудим тогда. Значит, первое — это потребность «я есть», то есть в глубинном уровне это потребность существовать вечно, на самом деле. Каждый из нас знает, что болезни, немощь, старость, смерть нас очень гложет, и на самом деле это неестественно для нас. И вот эта потребность, я и существую, у меня есть право быть в этом мире, например, на уровне чакровидии, это объясняется через укорененность и стабильность первой чакры. И такой человек, он ощущает себя в безопасности, защищенности, стабильности, что он защищен при любых обстоятельствах, безусловно, что он имеет право жить, ему есть место в этом мире, что он принят этим миром и так далее. А сейчас, к сожалению, особенно в нашем обществе последние, там, может быть, 5 лет, безусловно, эта потребность расшатывается. То есть к нам приходит понимание, что все временно, все нестабильно, все меняется, не за что уцепиться, все рушится под ногами, да. Приходят страхи, приходит некий атеизм, вот. Приходит, может быть, такая мысль о том, что если все временно и все материально, то зачем вообще куда-то вкладываться, да. То есть это вот как раз неудовлетворенность, вот это «я есть, я существую». Время само по себе разрушает это, да, то есть если я даже существую, то время это может разрушать. Мы видим через тело, через материальные какие-то объекты и так далее. Может быть, это проявляться как ощущение, ну вот отсутствие, да, это ощущение бесправия какое-то, нет опоры, нет защиты моего места. Какие могут быть здесь решения? На что нужно обратить внимание, на разных уровнях это тоже нужно решать. Ну, первое, как это ни странно может показаться, но ценить время, и потому что энергия времени — это энергия Бога, и если мы не ценим время, мы будем сильнее его на себе ощущать и вкладываться в конечном счете в то, что не разрушается временем. Это отношения, это свои качества, это саморазвитие, это духовная реализация, это то, что останется после нас. Потому что иначе мы будем ощущать, что все, что мы вложили, все, что мы приобрели, все, что мы накопили, все, что мы получили, так или иначе, куда-то утекает со временем. Кому-то повезет больше, это утечет позже, кому-то меньше, но тем не менее, вот это чувство, что все зыбкий песок, оно будет оставаться. Второе — это не бегать от страхов и болей, потому что страх — это как раз понимание того, что у меня нет укорененности, у меня нет защищенности, у меня нет прибежища какого-то. Вот это прибежище каждый должен находить на разных уровнях, но в конечном счете в духовной практике наилучшее и самое глубокое прибежище, потому что она вне времени, она вне этого тела, она выше. А на обычном бытовом уровне можно вкладываться, например, в какое-то свое наследие, реализацию, самореализацию, в отношения с самыми близкими людьми, потому что это тоже достаточно долговременно. Больше проводить времени, там, например, на природе, какие-то философские книги читать, трансцендентные вещи, потому что они выходят за рамки этой суеты. То есть, когда человек погружается в суету, в обыденность, в проблемы, в новости, да, и все, что сейчас происходит в мире, конечно, неминуемый страх. Конечно, он будет бояться, и дальше это все будет приводить его в грусть, депрессию, да, как говорится. Дальше. Следующее. Это отношения. Отношения для нас по существу — это наслаждение. Это на санскрите называется кладение шакти. И потребность, это, то есть на самом деле вот эта потребность в эмоциональной близости, в общении, я хочу быть любимым, я хочу любить и быть любимым, хочу обмениваться эмоциями, отношениями, она глубинная, она на уровне души. И каждый человек ожидает некий равноценный обмен, быть признанным в семье, потребность в чувстве родства, некой сопричастности, близости. Ну, то, что современные там нейропсихологи, нейрофизиологи называют гормон окситоцин, да, чувство доверия, чувство родства и так далее. И что здесь, какие могут быть искажения, да, к примеру, этого чувства, что меня никто не любит, любви нет, о том, что потребление и вещи важнее, чем люди, да, если мы таким образом себя ведем, если мы не отдаем любовь, точнее отдаем, но отдаем любовь вещам, да, айфонам и так далее, телефонам, смартфонам, то, конечно, ощущение «меня никто не любит, я никого не люблю», оно будет тревожить. И потенциально это кризис. На самом деле большинство людей даже к этому сейчас привыкают, развивается некий имперсонализм, одиночество, чувство. Но нужно просто понять, что это неестественно, что проблема есть, ее нужно решать. Вот. Доверие, к примеру, потеря доверия тоже. Я никому не доверяю, мне никто не может доверять. Это тоже рушит эту потребность. Вот. Или, например, когда мы не востребованы, когда никому от нас ничего не нужно, нет семьи, нет чувства близости. Вот. Или мои эмоции, мои чувства не важны, не нужны никому. Да? Вот, это нарушает, еще раз, это не просто какая-то эмоциональная временная ситуация. Если это долговременно, это нарушает потребности именно души. Какие решения? Это вложение в близкие отношения, доверительные, семья, друзья и так далее. Это доверять другим, безусловно, стараться доверять и быть достойным доверия. Потому что иногда мы сами себе не доверяем, и иногда это даже обосновано. Далее развивать высший вкус в отношениях, то есть стараться, вот кто знает тему ГУМ, да, уровня энергии, уровня восприятия, стараться развивать высшие гуны, высший вкус в отношениях, благости, гуну благости в том числе, потому что она самая долговременная, самая чистая, она ближе всего к духовному опыту. Понять, что такое любовь, и вообще культивировать эту любовь, потому что на самом деле мы расхоже говорим об этом очень так поверхностно, но нужно научиться ее проявлять, нужно научиться в это вкладываться. И это тоже важно. Вот, поэтому вот еще раз, это потребность души, и это критически важно. Далее, я уникален, я отличен от других. Это принцип чит, это принцип познания. Познаем мы для того, чтобы, в том числе для того, чтобы познать свою уникальность. И интересно, что лучшее познание — это духовное самознание, потому что говорится в Писаниях, что осознавая себя, мы осознаем Бога и в обратную сторону. Потому что в конечном счете мы созданы по образу и подобию. То есть мы хотим быть независимы, отличны от всех личностью. Мы хотим познать этот мир. Хотим познать себя и принять себя. Понять свою природу, свои таланты, свою уникальность. Понять других людей, уважать их за это, принимать их это. В современном обществе, конечно, происходит некая унификация, то есть некая механистичность, отсутствие уникальности, когда все равны и все используются функционально. То есть на работе, например, часто люди эксплуатируются как функция, на самом деле там есть функция, там нет личности, там нет уникальности. Нам могут навязывать чужие роли, чужие цели, лишать права голоса, неспособность, вот это чувство, что я не способен влиять, да, на выбор жизни, что я просто винтик в системе. Это все играет против вот этой уникальности, отличности и, соответственно, самопознания. Потому что если я просто винтик, а что мне познавать? Мне дали функцию, я как винтик тружусь. Вот. Какие могут быть искажения в сознании, которые мешают этому? Мешают быть проявленной, отличной, уникальной личностью. Итак, первое — это то, что все должны быть одинаковы, и каждый должен строго следовать каким-то догмам, правилам, предписаниям, которые едины для всех. На самом деле они различны. Конечно, правила есть, но они различны. То есть каждый при этом... Современное общество, на самом деле, оно колеблется между двумя крайностями, что каждый делает, что хочет, с одной стороны, а с другой стороны, что в этом, как бы, в этой анархии все должны быть одинаковы. Ну, в общем, это странное сочетание. Я до сих пор не понимаю, как это работает, но тем не менее это так. И второе искажение, другая крайность, которая может быть, это когда я хочу все знать для того, чтобы манипулировать этим миром и управлять. Это более распространено сейчас. Это некая такая властность, это некая авторитарность, познание мира, чтобы им рулить, контролировать и так далее. Отличие от такого здравого, независимого познания отличается в одном. Когда я хочу манипулировать и когда я хочу контролировать мир, я в основном защищаюсь прежде всего. Я хочу... мой мотив, он загрязнен вот этой эксплуатацией. Когда я познаю, я не эксплуатирую мир, я просто наблюдаю. Я не претендую на то, чтобы быть здесь творцом, я не претендую на то, чтобы здесь наводить свои порядки, использовать этот мир под себя и так далее. То есть это принципиальная разница, разные гуны, да? Какие могут быть решения? проявляться в жизни, проявлять свою волю, некие свои особенности, творчество, таланты, не забивать их, обязательно реализовывать, осознавать свои ценности, следовать этим ценностям в жизни, тогда можно проявляться как есть, какой ты есть, раскрывать вот эти таланты свои, помогать другим, тоже раскрывать их, помогать людям, видеть и ценить различия в других и в себе, и заниматься образованием и учить, ну, самообразованием, учить себя, учить других. Таким образом проявляется вот эта уникальность, раскрытие себя. И, конечно, это раскрытие, оно невозможно без социума, то есть это всегда с отношениями связано, с социумом. Вот. Поэтому это такая третья уже потребность. И четвертое — это развитие, перемены. То есть нам бы хотелось всегда развиваться, как-то меняться. Вот это ощущение интереса в жизни, да, потребность динамики, в трансформации, развитие сознания, в неком внутреннем росте — это, опять же, потребность души. И без этого жизнь не будет в полной степени полна, она некий застой будем ощущать. Ну и так далее. То есть вот этот день сурка, знаете, когда человек не путешествует, строго делает одно и то же каждый день, у него одинаковые устои, привычки, некий застой происходит в личном развитии, может быть, в личностном росте, или просто нет времени, например, обучаться, нет сил вкладываться в это и так далее. Вот. Все это ведет к застою, все это ведет к негативным эмоциям, и здесь могут быть несколько искажений. Первое — это то, что ничего менять не нужно, счастье в стабильности. Безусловно, этот принцип, он находится в противовесе, в неком балансе должен быть в принципе вот этого принципа сад или вечности, то есть стабильности, потому что, с одной стороны, мы хотим стабильности и вечности, с другой стороны, мы хотим перемен. Современный мир много дает перемен и изменений, но все меньше стабильности. А второе искажение, которое может быть, это о том, что мир нужно изменить весь под себя. То есть это тоже изменение, это такая другая крайность. Крайность все менять, всегда менять, нужны всегда изменения, улучшения. Давайте весь мир улучшим, себя тоже завтра же. Вот, это тоже не работает, это тоже контрпродуктивно, да, ни к чему хорошему не приводит. Я думаю, здесь не нужно объяснять, почему. Вот, какие могут быть решения? Такие лайфхаки, да, это вкладывать свои силы самообразования в изменения, менять, может быть, профессии, менять деятельность, путешествовать, расширять кругозор, учить языки, общаться с разными людьми, не сильно привязываться к стабильности, это хорошие, вот, например, переезды какие-то, я сам недавно переезжал, как говорят, переезд два пожара, да, соответственно, хороший тренинг на привязанности, хороший тренинг на вот это вот укорененность в одном месте. Вот. И стремиться трансформировать, как-то менять свои качества, чтобы обновляться. Еще раз, для чего мы об этом говорим? Потому что, не получая вот эти потребности, мы будем получать негативные эмоции, и мы не будем удовлетворены на самом глубоком уровне, глубинном уровне. Вот. Единственный способ глобально найти смысл на глубинном уровне, на уровне души, это реализовать вот эти четыре потребности. То есть это служение другим, это самоотдача, это познание себя, других через, соответственно, взаимоотношения, это любовь на уровне взаимоотношений, отдавать любовь, принимать, это укорененность и чувство защищенности, чувство стабильности и в то же время постоянное саморазвитие. На самом деле их не так-то просто реализовать, мы еще в дальнейшем будем об этом говорить, я сейчас немножко на будущее об этом говорю. Просто можно подумать на эту тему, помедитировать, вот, поразмышлять, как, насколько эти потребности утверждены на сегодня, насколько они реализованы, что я недополучаю, чтобы их у себя реализовать, в какой момент я, может быть, перестал их получать и так далее. И еще одна причина такого экзистенциального кризиса, внутреннего, глубокого, это баланс или такие качели внутренние между зависимостью и защищенностью и свободой. То есть у нас есть всегда вот эти две тенденции. С одной стороны, зависеть от других, от социума, от Бога и так далее, и в то же время получить некую защищенность и свободу, мы понимаем, что на самом деле это противопоставление, да, невозможно в идеале как бы получить и то, и другое в этом мире, но в духовной практике возможно. То есть, когда мы, например, хотим избавиться от страхов, получить защищенность, мы можем к ней стремиться даже во вред нашему прогрессу, просто для некой стабильности. И тогда поиск и какие-то исследования этого мира, познание этого мира, мы зауживаем до потребности, как себя защитить. То есть это привязанность к защищенности, привязанность к выживанию, оно будет то на тонком плане, как мотив внутри нас, сердце, будет обуславливать всю остальную деятельность. То есть, например, зачем я вступаю в отношения? Зачем я ищу работу? Зачем мне друзья? Зачем мне финансы? Для того, чтобы себя защитить, для того, чтобы выжить. Один и тот же инструмент, одни и те же действия будут обусловлены разными вещами. И если для нас защищенность и вот эта укорененность первичная, соответственно, для этого в этом будет наш мотив. Когда мы хотим уникальности, проявленности, иногда вседозволенности, неподчиненности. Мы ищем независимости, мы хотим исследовать этот мир, делать то, что мы хотим, как мы хотим, с правилами, без правил, без ограничений. Более того, если мы будем много наблюдать за миром, у нас может какие-то чувства зависти развиваться кому-то, да? То есть мы также будем искать уникальность и независимости. Когда мы страдаем от каких-то обязательств, которые есть на нас, когда нас чему-то принуждают, мы будем интуитивно искать уникальности, независимости. Мы будем страдать и искать вот этой вот свободы, да, внутренней. Здесь есть два аспекта. Прежде всего, нужно понять, кто я, который хочет быть независимым, возвращаясь опять же к этому вопросу, и как я хочу жить по-новому. То есть иногда мы просто хотим сменить какие-то роли в нашей жизни, освободиться от привязанности. Это естественно, потому что вообще зависимость, она унизительна. То есть нужно понимать, что особенно в материальном мире зависимо, потому что если мы размышляем, от кого и как мы зависим, то, как правило, это достаточно унизительно для души, и она пытается от этого вырваться. Потому что нарушаются, ну, как минимум, два даже принципа. Это познание, осознание, разнообразие, это чит, и ананда — это наслаждение. То есть, когда человек зависим, ему сложно наслаждаться, ему сложно познавать, ему сложно проявляться и так далее. И вот дальше, того, на какой глубине мы хотим решить этот вопрос, вопрос зависимости, он показывает развитие личности. То есть, скажем, например, наркотики, естественно, нужно это зависимость, и нам однозначно это нужно решать, нам однозначно с этим нужно что-то делать, это пагубная зависимость. Но радикально этот вопрос, он решается только на духовном уровне, потому что на материальном уровне невозможно его решить, например, социумом, семьей и так далее. У нас всегда будет вот это противоборство между независимостью и принадлежностью к чему-то, к защищенности. То есть я в данном случае это привожу как синонимы, потому что принадлежность к чему-то, да, означает защищенность всегда. Принадлежность к социуму, к нации, к стране. Там родина меня защитит, да, там друзья меня защитят и так далее. Это всегда взаимосвязано. Вот. Так вот, возвращаясь к теме, мы в высшем смысле всегда зависимы, вот это нужно понимать. У нас не будет абсолютно независимости никогда. И это один из ключевых вопросов, когда, если человек это осознает, он может двигаться в духовной практике. Он может развиваться дальше, потому что, если мы посмотрим, понаблюдаем, мы всегда ищем какой-то защищенности, ищем какой-то поддержки и зависимости на самом деле, потому что вот это чувство внутренней слабости, оно духовно. Оно не только на социальном уровне проявляется, это не потому, что мы живем там где-то в какой-то бедной обстановке и так далее, не потому, что какие-то военные действия, это естественно, мы всегда малы, мы всегда слабы, как душа изначально. Но вопрос, от кого мы хотим зависеть, это наша свобода выбора. Вот, и Господь нам дает эту свободу выбора. Поэтому либо мы зависим от социума, от этого мира, от своих возможностей, от себя, от своих сил, либо от Бога. И глобально вот этот выбор каждый делает сам. То есть либо мы ищем прибежище в тех условиях жизни, в своих силах, в которых нам станет, за счет там, реализуя, которые нам станет легче, счастливее и так далее, либо мы ищем прибежище там, наверху. И пока мы не находим, мы в опасности, мы попадаем в страхи, мы иногда заглушаем эту зависимость какими-то интоксикациями, алкоголем и так далее, но в любом случае мы этот поиск прибежища продолжаем дальше. Поэтому, возвращаясь к теме кризисов, одна из причин кризисов — это разочарование вот в этом защитнике, разочарование в прибежище. То есть мы искали прибежище в деньгах, в любимой работе, может быть, в любимом человеке, может быть, в своих силах, в своей мощи, в своих могуществах и так далее. Но со временем можем понять, что это не дает ту защиту, на которую мы рассчитывали. Ни дети, ни страна, может быть, ни семья даже, да. Ну, какую-то дает, безусловно, я не обесцениваю. Какую-то всегда дает, но в полной мере на 100% не могут дать. И тогда мы ищем что-то более высокое, эмоционально близкое, но высокое. То есть здесь важно понимать, что, например, атеистический человек делать это не будет, потому что он будет всегда искать опору в себе, в окружении, в знании, будет развивать знания, культивировать его. Если даст ли это ему что-то, но что-то даст, какое-то временное прибежище, но если это не священное писание, например, то мало что даст. Он просто укрепится в своем эго, он будет рассчитывать на себя, и в итоге некая моральная деградация, потому что эго укрепится просто. А нужна какая-то опора, то, что выходит из нашего прежнего опыта, да, что-то более совершенное. Я примерно об одном и том же специально говорю много раз, разными синонимами, для того, чтобы у нас это укрепилось, это не так-то, мне кажется, очевидно. То есть, ища постепенно здесь более сильную личность, более совершенную личность, более устойчивое прибежище, более совершенное знание, мы все равно придем к Писаниям и придем к Богу, потому что это самая совершенная личность, это самое лучшее прибежище, это самое надежное прибежище, это Писание, это самые стабильные, неизменные знания, которые работают с теми или иными какими-то, может быть, дополнениями, корректировками из века в век, но тем не менее они работают. Ну, потому что они совершенны, потому что они от Бога, мы их не придумывали. Вот. И поэтому это лучшее прибежище, это лучшая, наиболее стабильная опора, которая может быть. Вот. Поэтому я должен где-то находить ресурсы, должен находить где-то силы, решать свои проблемы. С помощью людей, с помощью Бога. То есть это тоже некий эгоизм. Мы понимаем, что в этом случае мы к Богу тоже, как бы, ну, скажем, призываем решать наши проблемы, но это неплохо, на самом деле, на первоначальном уровне это очень неплохо. Конечно, это все зависит от веры. То есть человек всегда должен во что-то верить. И вот это вот то, где мы ищем прибежище, это вопрос нашей веры, где мы ее обрели раньше. Если мы верим в социуме, будем искать в близких людях, верим в себя, будем себя развивать, культивировать и так далее. Вот. И человек говорится, что на очень глубинном уровне всякие психосоматические заболевания, даже онкология, она может развиваться, когда человек теряет три типа веры. То есть вот эти три типа веры у него должны быть всегда. Это вера в себя, в свои силы, вера в социум, в окружение, в помощь близких, и третья — вера в Бога. Если эти три веры теряются, человеку не на что надеяться, на тонком плане включается программа самоуничтожения, когда он не понимает, как дальше жить и на что надеяться. Вот, до этого, конечно, нельзя доводить. Вот, и одна из таких глубинных причин развития души, эволюции души, из рождения в рождение, это когда мы ищем более высокие уровни защищенности. То есть сначала мы служим обществу, например, и семье, мы ищем защищенность там. А потом мы служим Богу, находим защищенность там. То есть вот это постепенно происходит, это может происходить не одну жизнь, но тем не менее это так. Вот. Что для этого нужно? Прежде всего, нужно понять и реализовать на практике, что есть личности, которым есть до нас дело. которые участвуют в нашей жизни, помогают, и, например, филантропы находят эту, ну, вот таких людей среди тем, кому они помогают, среди своей семьи и так далее. То есть они получают обратную связь, они получают отклик. Но почему происходит разочарование? Почему происходит поиск иного защитника? Ну, потому что мы очень сильно ограничены, люди очень сильно ограничены. И даже если мы захотим, мы на самом деле друг другу не дадим полной защиты никогда. То есть, если человек отдаст полностью всю свою жизнь посвятить другому, это невозможно. Можно попробовать, но тем не менее это не получается. Социум то же самое, какие-то социальные связи, все постоянно меняется и так далее, все достаточно зыбко в этих отношениях. Даже если отбросить намеренный эгоизм, то мы просто очень ограничены, очень слабы в поддержке других. Вот. Поэтому мы ищем опору в Боге, пытаемся ее найти. И что это означает на практике? Это означает в том числе слышать некий голос, некие подсказки Бога. Вот, но некое самомнение, вот эта независимость и некие пороки нам мешают это сделать. То есть единственное, почему мы не слышим постоянно Господа и Его голос, потому что есть внутреннее чувство, я сам лучше знаю. И то есть, ну, на тонком плане это независимость, как мне жить. И даже если мне нужны подсказки, они мне просто нужны как подсказки, а не как руководство. Просто услышать некую информацию, а дальше я с ней уже что-то сам буду делать. Вот. Как это решить? Ну, пробовать решить вопросы самостоятельно. Нужно пробовать. Если мы получим какой-то отклик параллельно занимаясь духовной практикой, если мы получим какой-то отклик от Бога, у нас будет происходить следующее. У нас будет некое постепенное разочарование в своих силах и в опоре на там, социум, на людей и так далее, и утвержденность и вера в поддержке Бога. То есть это будет происходить параллельно. И если это происходит параллельно, это будет некая привлекательность, что ли, защиты Господа и некая зависимость от Него будет естественным образом в нас культивироваться и взращиваться, и мы будем отпускать привязанность к защите от чем-то другим. Это будет естественно, такое внутреннее как бы отречение, оно будет естественно приходить. Вот, потому что нужно понять, что Господь защищает человека согласно вере. Но перед этим нужно эту веру культивировать, постепенно развивать и оставлять постепенно попытки защищать себя самостоятельно и решать свои кризисы и проблемы самостоятельно. У нас тема кризисов, и я сейчас, мы переходим к таким духовным темам, я стараюсь вот тоже сам все больше культивировать это настроение некой зависимости, некого поиска, как решить свои сложности, как решить свои кризисы, проблемы, и двигаться в ту сторону. То есть нужна вера и нужна практика. Практика нужна для того, чтобы проверить и подтвердить эту веру. То есть в конечном счете эта практика дает реализацию, что люди, которые двигаются в сторону Бога, они получают защиту. Вот. Что для этого еще нужно из практических вещей? Есть три условия для успеха в любом действии. Как мы говорили, это уже вера. Второе — это пытливый поиск. Пытливый поиск — это значит, что я постоянно ищу, каким образом решить свой вопрос, свою проблему, свою сложность. И третье — это контроль чувств, который проявляется через дисциплину. Потому что эмоции, чувства, особенно негативные, нас могут очень сильно уводить. И если что-то мы из этого теряем, то мы не будем вот этот поиск наш пытливый, и успех мы к нему не придем. Поэтому, еще раз, вера — это контроль чувств и дисциплина, пытливый поиск. Мы постоянно ищем. Порой бывает, что мы не готовимся к кризисам и не достигаем успеха. Мы какие-то темы проваливаем, это естественно. Почему это происходит, если задуматься? Но может быть некая гордость, некая иногда проявляться, что мы как бы не верим, что он будет. Да, не будут, что у нас будут проблемы, что у нас будут кризисы. То есть у нас мы не предотвращаем, мы не профилактируем, да. Вот, потому что, ну, к примеру, Аюрведа, йога и так далее. Что это такое? Это постоянная профилактика. это постоянное предотвращение. То есть, например, по Аюрведе есть 6 стадий заболеваний, и современная медицина, если не ошибаюсь, видит и диагностирует только на, по-моему, 3-м или 4-м уровне уже заболевания. А Аюрведа, аюрведические врачи по пульсу и по психосоматике видят 1-2 уровень, который возникает в уме и в тонком теле. То есть, и вот когда человек это профилактирует, предотвращает, старается, вот это серьезно, это означает, что он понимает, что он не хочет тех кризисов, которые будут в старости со здоровьем, и он понимает, что в это нужно вкладываться, и так во всем. То есть мы не будем развиваться духовно и не будем вкладываться в духовное саморазвитие, например, в каком-то уже престарелом возрасте, пенсионном возрасте и так далее, если мы не делали это раньше. Это просто невозможно. Ну, возможно, но это скорее исключение. Очень сложно начать, потому что привычки — это вторая натура. И сила привычек, сила вот этой стабильности, она особенно, кстати, развивается уже в зрелом возрасте. Чем мы более зрелые, тем мы стараемся как бы укорениться, стабилизироваться и так далее. А чем менее мы гибкими становимся, тем меньше шансов у нас будет духовно развиваться. Вот. То есть правильное некое всегда духовное прохождение кризиса — это раскрытие новых этапов своей веры, новых этапов, новых уровнях, нового некого предания или памятования о Боге. Вот тогда, и лучше это делать раньше, лучше это профилактировать, делать раньше, заранее развивать эту связь, развивать эту веру, подтверждать ее практикой, видеть подтверждение о том, что Богу есть для нас дело, видеть подтверждение, что это йога, это связь, и она вечная, видеть подтверждение, что хотя я душа и вечная, у которых есть и знание, и понимание, и мы вечные, и мы исполнены счастья и так далее, но в полной мере до конца, и мы будем еще в дальнейшем об этом говорить, можем реализовать это в связи с Богом и раскрыть это, и чем далее с возрастом, тем больше это должно проявляться, потому что опора на себя и на материальные какие-то вещи с возрастом, естественно, рушится, это нормально. Вот. Либо второй вариант, если у человека очень хорошая судьба и карма, он должен очень сильно вкладываться в эту судьбу и карму, поддерживать свой социально-материальный профиль, свой уровень жизни и так далее, но не у всех это получается, и даже если получается, ну, я видел много интервью, на самом деле, и с политиками, и с журналистами и так далее, которые 80 и далее лет, говорят о том, что вот если сейчас что-то появится со здоровьем, либо будут у меня какие-то проблемы и так далее, я не захочу просто жить. То есть они настолько не принимают вот эту тенденцию и смысл изменений. А время — это всегда изменение, это всегда трансформация. То есть не мы контролируем время, оно нас меняет. То если человек это не принимает, он будет всеми руками, зубами и чем угодно держаться за прежнего я, за прежнего себя, за свою молодость, за какие-то свои временные качества, деньги и так далее, положение, не сможет это отпустить. А это же все уходит постепенно. Вот, поэтому это я немножко навперед так попугать, сказать о будущих возможных кризисах, которые также нужно профилактировать. На этом мы, наверное, закончим, потому что у нас останется две темы, вот, два блока, которые мы уже на следующих встречах завершим. Анна, верну вам слово. Спасибо вам.
1: Благодарю вас, Александр. Очень глубокая тема. Действительно, этот духовный уровень, духовная платформа, которую вы рассказываете, это самое главное лекарство, самый главный помощник на пути выхода из любого кризиса. И несколько вопросов, которые к нам приходят, они тоже могут понять, какие этапы сейчас проходят наши слушатели. Например, вот такой вопрос к нам пришел. Что делать с зависимостью от чужого мнения, очень ограничивая чувства, а что подумают люди?
0: Не включил. У меня тоже есть эта история. Она в какой-то мере остается. Есть два решения, которые можно было бы здесь сказать. Первое — это иметь в своем окружении друзей, близких людей, которые вас наполняют и подпитывают ваше чувство самоценности, значимости. скорее значимости, уверенности. И второе — обрести самоценность, она поэтому называется самоценность. Реализоваться самостоятельно на обычном социальном уровне для того, чтобы иметь эту уверенность. Это такие социальные ответы. Но в конечном счете, то есть что значит реализоваться социально? Это значит действовать так, чтобы на уровне долга, чтобы общество и окружение оценило и дало вам поддержку, дало позитивную обратную связь, тогда вы будете уверены в себе, уверены в своих способностях, силах и так далее. Но этого не всегда достаточно, потому что это не означает, что все вас оценят, примут и так далее. И поэтому, конечно, высшее решение — это опора на Писание, на духовных людей и на Бога. Потому что если вы знаете, что о ваших действиях думают, например, святые люди, как трактуют эти действия Писания и какая обратная связь от Бога о ваших действиях, если, например, вам повезло, и вы понимаете это, чувствуете, то вам все остальное будет вообще не важно, что у вас будут думать люди. И это не будет неким наплевательством, либо анархией, либо вседозволенностью. Вы будете действовать культурно, не иметь врагов, но тем не менее вы будете получать поддержку и поддержку своих действий или корректировку даже этих действий свыше. Это самый высокий уровень самооценки, самый высокий уровень уверенности в себе. Но для начала можно начать просто с того, что действовать правильно, действовать по писаниям, реализоваться и получить некую поддержку социума и общества и от близких людей.
1: Да, благодарю вас, Александр. Очень ценный совет. Действительно, настоящие единомышленники, они наша главная опора, особенно на пути духовной самореализации. Следующий вопрос звучит так. По идее, если по-настоящему принять послание священных писаний, нужно все оставить и уйти в лес или в монастырь и полностью посвятить себя духовной практике. Как понять эти священные писания для нас, простых людей, которым приходится работать и заботиться о своей семье?
0: Да нет, конечно, не обязательно все оставлять, уходить в лес и так далее. Есть такие писания, например, как Бхагавад-гита, есть там сказано о йоге действий, йоге, карма-йоге, когда задействуется ваш долг, ваше предназначение, ваша деятельность, ваша работа, ваши знания, все какие-то достояния и качества, которые у вас есть, они задействуются в служении Богу. И таким образом человек развивается, человек духовно развивается, человек очищается, его мотивы очищаются, он становится ближе к Богу, он более становится востребованным обществом. И это не значит, что из этого общества нужно уходить. Другое дело, что нужно, конечно, дополнить это общество обществом и окружением близких вам духовных людей, которые также вместе с вами духовно практикуют. Некий социум духовный, это очень важно. Вот, но уход совсем из мира, как вы говорите, это совсем высокий уровень, и вряд ли мы сейчас, нам стоит его сейчас обсуждать. Это сильно позже, иногда ты даже вообще в этом нет необходимости. Не знаю, ответила или нет.
1: Да, благодарю. Безусловно, это глубокая тема, которая предполагает более детальное изучение этого вопроса, но действительно основную суть, и благодаря вашему ответу, можно понять. И спасибо большое. Еще интересный вопрос пришел к нам от женщины. А если в уме много страхов и переживаний о будущем в силу внешних событий? Обычно ведь женщина идет за защитой к мужу, или самой нужно как-то гармонизироваться, чтобы оберегать себя? Получается, тогда уже я защитник, а не муж.
0: Да, муж — это, как говорят, старший среди равных. То есть на самом деле по Писаниям естественно, что женщина ищет защиту от мужа и избавить ее от страхов на духовном уровне, то есть на высоком уровне, может, это он может получить от мужа, и, безусловно, он может это сделать, если он также духовно практикует и духовно развит. Нужно просто одну оговорку сделать, что не нужно мужа ставить перед Бога, то есть фактически вы не сами себя защищаете, вас защищает Господь, но через мужа. То есть такая схема. Вы не должны последнюю инстанцию ставить мужа. И, конечно, здесь, ну, то есть опора на себя — это самый низкий уровень, более высокий уровень — это опора на семью, на мужа, и самый высокий уровень — это когда вы понимаете, что через мужа действует Господь, потому что муж тоже очень сильно ограничен. Просто у него есть ограничения по судьбе, по карме и так далее. Что-то он может от себя дать, а что-то нет. Если вы будете благодарить Бога за защиту, за то, что он дал такого мужа, за защиту через мужа, переносить эту защиту на мужа, соответственно, все должно гармонизироваться, все должно быть хорошо, тогда вы будете развивать отношения с обоими, и с Господом, и с мужем.
1: Спасибо большое, очень тоже вдохновляющий ответ от вас. Следующий вопрос хочется озвучить. Мне кажется, он актуален последние годы особенно. И нас спрашивают: я белая ворона в своей семье, оставила прибыльную работу, дом, уехала в никуда, в другую страну. И хотя я тоже прохожу свои испытания, неизвестно, что будет в будущем, так как у меня нет никакой подушки на случай кризиса, но я счастлива. Как объяснить это родным, или все-таки они правы, что я поступаю безрассудно?
0: Но самое главное, что вы счастливы. Попытайтесь донести, что ваше счастье, то, которое есть на сегодня, для вас важнее, чем вот эта стабильность. Для вас. Есть три принципа любви. Это для вас, это не нужно им доносить. Я просто, в принципе, скажу, потому что все-таки нужно общаться чуть по-другому с близкими. То есть три принципа любви, один из них — это, то есть то, что объект нашей любви, он живой, то, что он живет своим счастьем, и он свободен в этом счастье. Третье, что я живу его счастьем, это, то есть я готова принять его счастье как свое, это самый высокий уровень. Вот к своим детям, не к родителям, конечно, к детям, тем, кто младше, можем распространять такой принцип, что мы живем счастьем этого человека. Вот, поэтому объяснить можно просто, что если у вас есть удовлетворенность и счастье, соответственно, ну, попытайтесь попросить их, чтобы они это приняли, что это важнее, чем какая-то временная защищенность. Если вы сами не уверены, нужна ли вам стабильность, защищенность, помолитесь, подумайте, поговорите с близкими, взвесьте все разумно. Может быть, действительно, через них приходят какие-то знаки, что вам нужна, ну, чуть укорениться, какая-то, ну, больше, что ли, поддержки, больше защиты, больше стабильности. Возможно, это тоже некие знаки для вас. Подумайте на этот счет.
1: Да, благодарю вас. Действительно, мы все уникальны, и каждый путь, к счастью, у нас тоже абсолютно уникален. И вот хочется последний вопрос задать на сегодня. По времени успеем только его разобрать. Так нас спрашивают: можно ли молиться Богу не посылать нам трудности? И так вся жизнь как одно испытание. Хочется иногда просто передохнуть без ощущения страха за будущее.
0: Все, ну да, на разных уровнях мы с разными молитвами приходим к Богу. Нужно понимать, что есть разные уровни. Поэтому, конечно, если мы пока внутренне не готовы принять какие-то испытания, какие-то сложности, и не верим в защиту Бога, вот это ключевое, мы не до конца верим. То есть что значит защита? На самом деле Господь говорит, что ты положись на меня, я тебя буду защищать от твоих проблем, сложностей, помогать тебе, поддерживать. Но если мы пока это не реализовали, если пока нет такой веры до конца, и действительно объем там, силы испытаний, ну, в общем, силы испытаний, силы давления чрезмерно для вас, конечно, можно. Более того, вы через это получите связь и развитие отношений с Богом. Если вы поймете, что Он вас услышал, где-то пришли послабления какие-то, вам стало легче, вас, грубо говоря, отпустило и так далее. Это тоже развитие отношений. Поэтому, конечно, кому еще обращаться? Конечно, можно. Другое дело, что нужно понимать, что испытание — это некое лекарство, некие уроки, которые нужно будет пройти. Поэтому даже если на какое-то время они будут, ну, там, передышка, либо какая-то пауза, ну, все равно нам в какой-то момент нужно будет к ним вернуться. Просто бывают моменты, когда нужна пауза. Я сам это понимаю, когда бывает столько сложностей и проблем, что не до уроков. Вот когда не до уроков, молитесь об этом.
1: Да, это прекрасно, что у нас есть личность, которая всегда нам ответит, несмотря ни на что, и он ближе всех, это Господь. Благодарю вас за то, что настраиваете нас на духовный лад, на то, чтобы мы шли в эти отношения с ним, и благодаря им преодолевали все кризисы и жизненные испытания, и развивались. Спасибо, Александр. Впереди, я чувствую, у нас еще несколько эфиров, где мы углубимся в этом понимании. Ну, а за сегодняшнее общение большое вам спасибо.
0: Спасибо, Анна, спасибо, радиослушатели. До встречи тогда на следующей неделе.
1: Да, до свидания. Желаем прекрасных выходных вам и нашим слушателям.

0: Семья — это вообще социальный договор. То есть двое людей встречаются, как в бизнесе, и договариваются, как они вместе будут жить. Ну, знаете, бизнесмены встречаются, и что они делают?
1: Заключают договор.
0: А что там в договоре?
2: Права и обязанности сторон.
0: Да, ответственность, права и обязанности, ответственность сторон. То есть вот когда вы встречаетесь с молодым человеком или вы встречаетесь с молодой девушкой, у вас такой процесс был? Вы обговорили это все? Вы знаете, какая проблема возникает в бизнесе, когда договора нет?
3: Ожидания нет, ответственности.
0: То есть, во-первых, одна сторона ожидает, что будет другая делать, то есть она идет в договор с некой вот, ну, как бы своей установкой, да, а вторая с другой. И так они не прояснили вообще, о чем, то получается, в общем, как получается. Ну, в российской действительности у нас. А потом такие люди приходят в суд и начинают пытаться доказывать, да, там что-то. Пытаться, и в итоге никто не может рассудить, кто прав, кто виноват. В традиционной раньше культуре такого вопроса не стояло, договора, потому что, в общем, как бы условия брака, они были очевидны, потому что, ну вот, например, там, крестьянский мальчик, он рос в крестьянской семье, например, и он видел на своих глазах, как мама и папа, все остальные, ну, соседи, они следовали, в принципе, одним и тем же, как бы, стандартным движением. То есть крестьянин уходил в поле, муж, жена там носила воду, как бы готовила есть, кормила скотину. И все понятно. То есть было очевидно, что если он вырастал, он должен был делать. И из этой же деревни девушка, как бы, или соседи деревни, ну, всем было понятно, что нужно делать. То есть, и, как правило, люди, мы немножко романтизируем прошлое, но если по правде вам сказать, то вообще-то свободы раньше в феодальном обществе практически не было. То есть, если вы родились в крестьянской семье, ваше предназначение, ваша судьба была связана с крестьянством. Если вы родились в семье сапожников, то вы, ну, скорее всего, сапожником навсегда и остались. Вот. То есть, ну, как бы, вот этот момент, связанный с романтической любовью, с выбором партнера, это достояние только современной эпохи. Раньше, ну, нужно, мы немножко романтизируем вот эти вот все архаичные, ну, как бы там прошлые отношения, мы говорим, ну вот раньше семьи были крепче, раньше традиционная культура была. Ну, давайте мы начнем с того, что, в общем-то, раньше, как бы, девушка не выбирала самостоятельно себе мужа. Начнем с того. В некоторых восточных странах это до сих пор есть, в Казахстане, например. Там до сих пор есть много случаев, то есть когда традиционно, когда девушка просто замуж выдает родителей и все.
3: Продают.
0: Ну, я не говорю про то, что выдают, потому что считалось, ну, считается, что родителям виднее. И это любопытная вещь, потом, как они живут потом в этих семьях. То есть мы говорим, нет любви там. Вот была бы какая-то влюбленность, а потом любовь прошла, а я пошла дальше. Искать любовь. А раньше как было? Вы знаете, что в Европе разводы официально разрешены были в 1923 году? Только в прошлом веке, в начале прошлого века, еще 100 лет не прошло, а разводы официально разрешили. Викторианская эпоха в Европе была. Не были разрешены разводы.

Итак, есть два способа увидеть вещи. Можно посмотреть с точки зрения как бы внешнего восприятия, и можно посмотреть с точки зрения знания, внутреннего какого-то подхода к жизни. С точки зрения внешнего восприятия, например, когда мы едем по дороге, и вокруг нас очень много автомобилей, то кажется, что мы решим проблему передвижения, быстрого передвижения, если каждый будет пытаться пробраться, так сказать, вперед и опередить всех остальных. Но на практике это приводит к нездоровой конкуренции, к авариям, вот, к заторам, к каким-то вот проблемам. Вместо того, чтобы уважать друг друга и думать о интересах окружающих людей, мы думаем только о том, как бы решить свои личные проблемы. И если каждый так думает, то в обществе возникает хаос. И в связи с этим я бы хотел рассказать о том, как же в ведической цивилизации или вот в этой культуре древней решался этот вопрос. Дело в том, что согласно ведам, человека вот с детства ему объясняли, что на самом деле у него есть дхарма, то есть у него есть определенный талант, свое предназначение, которое ему необходимо задействовать. И вот тогда он будет очень полезен для общества, а общество, оно, соответственно, будет решать его проблемы, поскольку даст ему все необходимое, поскольку все остальные тоже будут выполнять свою дхарму. И согласно ведам, существует 4 вида дхармы. То есть дхарма человека интеллектуального и духовного труда, есть дхарма руководителя и воина, есть дхарма бизнесмена и производителя, и есть дхарма рабочего и ремесленника. Вот есть 4 типа дхармы. И вот это уже существует с рождения, и когда человек следует вот своему предназначению, то он становится очень полезным, и, соответственно, он может очень много сделать для мира, в котором находится, для своей семьи, и, соответственно, такое общество становится очень эффективным. Допустим, вот в правовой системе, так называемой, поскольку на самом деле мы говорим, что эта система, она затрудняет реализацию права человека, приходится бороться за свои права. Например, в современном обществе можно часто увидеть такую ситуацию. Скажем, какой-то человек, все знают, что он мошенник, что он берет, допустим, какие-то взятки, что он нечестен на руку, но никто не может остановить его действия, потому что его вина не доказана. То есть, иначе говоря, согласно праву, человек, это реализуется такой принцип, что не пойман, не вор. И вот такое положение вещей, оно приводит к тому, что люди поддаются все больше и больше соблазну достигать цели не за счет исполнения обязанностей, а просто за счет того, чтобы брать что-то. То есть человек, который думает о своих правах, он превращается вот в вора и как бы в того, кто пренебрегает интересами окружающих. Таким образом, эта система, она провоцирует развитие преступности, развитие безответственности, бюрократии и всего остального, что нам так не нравится, когда это касается остальных, и что мы так приветствуем, когда это касается нас самих, то есть когда это соответствует нашим интересам. Итак, вот есть человек, и мы знаем, что он не исполняет своих обязанностей, что из-за него страдают все окружающие люди, но мы ничего не можем сделать, мы не можем поставить ему в нужное положение, мы не можем исправить этого человека, просто потому, что в обществе присутствует примат права, то есть, другими словами, примат безответственности. И если у тебя есть соответствующие ресурсы, финансовые связи, то ты просто можешь делать все, что хочешь. И ситуация, она никому не нравится на самом деле, потому что она приводит к разрушению нашей жизни, но никто ничего не может сделать, потому что сама парадигма, то есть взгляд на общество, уже искажена. И что делать в этой ситуации? В этой ситуации веды рекомендуют людям, у которых есть вот желание действительно процветать в этом мире, быть счастливыми, иметь друзей, веды рекомендуют объединяться в сообщества, в которых они могут именно заниматься служением друг другу, думать об интересах друг друга и защищать как бы себя и своих близких от вот этих вот

0: Ну, что такое грех, что такое папа? Это, ну, это поступок, за который приходит сожаление. Именно поэтому за грехи приходит наказание. То есть приходит наказание за грехи не потому, что это грех, потому что там где-то написано в скрижалях. Это грех. Да? За грех приходит наказание, чтобы мы восстановили свое счастье. Для нас. Да? Но не потому, что мы виноваты, да, и мы ждем. Да? Нет. Ну, все реакции, которые к нам приходят негативные, приходят для того, чтобы скомпенсировать наше же угрызение совести.
1: Ну, а хіба не є ці угрызі, докори сумління голосом Бога?
0: Да, есть. То есть, ну, и голос Бога, он нам говорит, что ты поступил так, как ты не должен был поступать. Ты сделал то, что тебе не свойственно. И это называется угрызение совести. Вот. Ну, и, ну, языком более простым. И поэтому, ну, и поэтому отплата, ну, к примеру, за грех, за какое-то противоестественное действие, оно, ну, оно дает нам способ, как бы, ну, себя же, ну, как, ну, почувствовать, ну, какой-то, знаете, такой баланс, компенсацию. Да? Это естественно. Вот. И именно поэтому, ну, есть такая христианская, ну, течение, там, где люди, они себе батагам бьют. Знаете таких? Вот, эти, ну, это, ну, католики. У католиков это, ну, там есть такая, скажем так, стезя у них. Вот. Почему они бьют себе батагамы? Они не делают ничего плохого, но они как бы за прошлое, за свое, понимаете? То есть они как бы пытаются...
2: Скупай рис.
0: Да, вот как бы они, ну, они пытаются вот этим методом, знаете... этим методом как бы отплаты, вот, сделать себя еще больше как бы счастливым и духовным. Но они не понимают, что этот метод отплаты, он работает лишь тогда, когда человек виновен. А не тогда, когда человек просто хочет... Ну, это как, знаете...
2: Взять авансы за свои грехи. Будущее.
0: Да, да, вот, вот именно так. Ну что, как бы, они хотят взять вот эти вот авансы, но причем они думают, что авансы, ну вот даже не за грехи, но вот они знают, что я плохое сделал что-то, искупил, и мне хорошо. Ну и мы все знаем. Сделал, ну, к примеру, обидел кого-то, пришел кто-то, не знаю, ну что-то подарил, либо какие-то приятные слова сказал человеку, и все, отношения выровнялись, мы снова друзья. Ну там есть какой-то осадок, ну он пройдет со временем, да, забудется, но мы друзья. Ну, там либо этот осадок еще, ну, еще как-то можно компенсировать. Вот. И вот смотрите, вот есть такое ощущение, да? Вот. Ну, вот мы совершили какую-то, ну, вот обиду, наш уровень понизился, мы сделали какие-то хорошие поступки, мы снова равны. Вот. Что хотят сделать эти ребята? Они знают, что вот это вот чувство, да? Ну, вот когда выравниваешься, это счастье. И они хотят... Ну, я не думаю, что если я буду постоянно совершать покаяние, то я буду еще даже больше счастлив. То есть я вот этими покаяниями буду постоянно себя делать счастливыми. Ну, как бы счастливым, понимаете? Какая теория глупая. Если в ней разобраться серьезно, если взять ее, ну, по-настоящему в ней разобраться. То есть вот эта вот система ценностей, она, вот эта система покаяния в христианстве, ее не было при Иисусе Христе вообще в принципе. Ее никогда не было. Системе покаяния. Ни в какой религии не было системы покаяния. Просто так, да, такой, знаете, я просто прихожу там и каюсь. Да? Но если ничего противоестественного не делал, я не буду счастлив от покаяния.

Хили жил один такой великий царь. И в этом царстве его жили двое друзей. Один был бедный, а другой был ученый. Интересное такое сочетание. А царя звали Видехи. Кто знает немножко хинди или немножко санскрит, он знает, что Видехи, Дехи значит тело, а Видехи значит без тела. Так звали царя. И эти двое друзей, они размышляли. Но почему у царя такое странное имя? Видехи, бестелесный. Они размышляли, этот ученый, его друг, он сказал: давай пойдем к царю и сами спросим. А нищий сказал: а может быть не надо, может быть не стоит, все-таки цари стоит только обидеть, сразу секир башка. Он так не хотел. Но в конце концов они пошли вдвоем. Они зашли к царю, и как только они зашли к царю, их сразу схватила стража вот так за плечи, и таким образом привели к царю. И этот человек, бедный друг, он сказал: я ж тебе говорил, не надо было вообще сюда идти, вот видишь, сейчас попали в переделку. Ученый говорит: все нормально, сейчас разберемся. И он задал вопрос царю. Он сказал: о царь, скажи, пожалуйста, почему тебя назвали Видехи? Почему тебя зовут Видехи, то есть бестелесным? И как только он это сказал, царь сказал: заточить их в темницу и на следующий день повесить. Сразу затряслись, испугались, их забрали, посадили в темницу и утром должны были казнить. И царь Видехи, он распорядился, чтобы им давали явства прекрасные, давали женщин, к ним приносили эти подносы самой изысканной пищи, но есть они не могли. Пищеварение отказало, страх переполнил все их тело. Знаете, когда вы боитесь, вообще даже есть помыслов нет. Даже самые вкусные вещи, они просто нам невкусны. После этого к ним в темницу приглашали прекрасных девушек, которые танцевали. Они не могли на них смотреть. Они боялись. Вот этот страх, он переполнял их. Они не знали, что делать. Они думали: завтра нам придется умереть. Завтра будет смерть. Нас повесят. Из-за какой-то глупости. И на следующее утро достали из темницы и привели к царю. И они оба кинулись на колени и сказали: царь, о, прости нас, мы глупые люди. Пожалуйста, смягчи хоть чуть-чуть свое наказание. Мы готовы страдать, но не так сильно. Сделай что-нибудь. И тогда царь, он сказал: хорошо, хорошо. И он щелкнул пальцами. В этот момент принесли два больших, огромных кувшина, золотых кувшина с маслом. И он сказал: вы должны поставить себе на голову эти кувшины и в сопровождении охраны пройти через весь город Медхилу. Если вы знаете, город Медхила, оно очень большой город. Если хотя бы одна капля упадет этого масла на землю, сразу же охранник вам голову с плеч. Представляете, какой царь хороший, Видехи. И поставили им эти кувшины, они были благодарны такой судьбе. Они с радостью поставили тяжелейшие кувшины с этим маслом. И это масло, они шли по городу в сопровождении охраны. И не дай бог, чтобы одна капля упала. Они шли, не замечая ничего вокруг. Ноги их не стали сильными сразу. От адреналина, от страха от этого. И они прошли все расстояние. Они пришли обратно, поставили эти кувшины и думали: ну, слава богу. И царь их тогда начал спрашивать: скажите, пожалуйста, о чем вы думали, когда были в тюрьме? Ну как, мы думали о смерти, мы думали, что вот смерть придет, что она уже рядом, и мы не могли ни есть, ни пить. Тогда второй вопрос он задал: что вы видели в городе, когда шли с этими? Они пытались вспомнить, что они там видели, а город-то густо населен, там то циркачи прыгают, то торговцы. Они говорят: мы особо так ничего не заметили, мы ходили и ничего особо не видели. И царь сказал: вот так и я, хотя я царь и у меня все есть, этим всем я не наслаждаюсь. Потому что понимаю, что все вот это, все, что у меня есть, все, что меня окружает, это осад или временно и приходящее. Все, что это есть, это осад. И вы боялись уронить хотя бы одну капелю масла. Так же я боюсь хотя бы на миг забыть о Боге. Потому что как только я забуду о Боге, то придет моя смерть. Вот так этот царь, он сказал и объяснил этим двум людям, почему его зовут Видехи. Он как бы в теле, но на самом деле бестелесный. Он не наслаждает свое вот это тело, потому что понимает, что мы на самом деле...

принцип духовности, это значит, люди стремятся к очищению сердец. Есть люди, которые в обществе, которые очень сильно заняты этим, они сосредоточены на этом, они думают, каким образом я могу эти побочные эффекты негармоничных желаний других живых существ, как я могу очистить сердца людей. Они страдают от скорби, они страдают от гнева, они страдают от страха, они страдают от тяжелого чувства вины. Женщины все страдают в демоническом обществе. Интересно, что общество ведет себя демонично, а виноватыми себя за это чувствуют женщины. Например, священников нету, политика партии такова, что аборт – нормальное явление для контроля рождения, но почему-то виноватыми ходят женщины. Два монастыря осталось на территории громадной страны, которая чуть ли не континент целый занимает. Два монастыря всего осталось, но в космос полетели, супер. Но женщины все виноваты. Понимаете? Поэтому этот огонь желаний человека, он имеет побочный эффект, мы говорили. Чем больше человек желает, тем больше он что, рискует переживать негативные эмоции, если его желания не гармонизированы. И люди, которые мудры, люди, которые обладают качеством святости, они понимают, чтобы люди не погасили этот огонь, чтобы они дальше искали, как, чего желать более счастливого, чтобы они не вошли в депрессию, чтобы они не болели тяжелыми болезнями. Необходим процесс иерархии, определенная иерархия очищения, дымоход негативных эмоций. И в здоровом обществе дети отдают свои эмоции старшим, маме. Мама целыми днями рядом, она берет эти эмоции. Капризы, просто что-то болит, просто страшно, просто рассердился. Да? Но мама становится вот такой, если она только берет их. Мама очень устает. На третьем ребенке мы уже теряем ее. Мы теряем ее. Да? В том или ином контексте. Или она не может больше выполнять свои обязанности, либо она болеет, либо у нее эмоциональный дисбаланс, или психический. И поэтому существует отец, муж, который забирает эти эмоции у матери, давая ей покровительство. Не у детей забирает, а у жены. Потому что жена очень тонко, нежно может забрать у детей. Но муж, он уже имеет силу в разговоре, в беседе, своим терпением, аскетизмом своим забрать эмоции у жены, сам не начиная вибрировать с этим. То есть он как пылесос. Но мужчине очень важно общение, в котором бы он сам мог очищаться. И его старший друг, наставник его, более зрелый друг, эмоционально семейный человек, психолог. Это все те, кто спасает мужчин для того, чтобы они могли выполнять свои обязанности. И в обществе

Цель – помочь очистить сердца людям, очистить сознание, чтобы они чувствовали себя свободно, чтобы они могли понять свои желания, свои стремления, понять свои вечные отношения. Но когда в обществе исчезает эта личность, эта категория, или ее преднамеренно уничтожают, то тогда просто дымоход закрывается. И желания это продолжают гореть у людей, и сталкиваются, продолжают с проблемами материального мира, но им никто не объясняет, почему это происходит. У людей эмоции, мало того, что эмоций негативных все больше и больше, а их еще и деть некуда, никто не берет. И люди теряют связь со своим счастьем, начинают безумить в чувственных наслаждениях. Безумить. Человек, когда он задыхается, душа начинает задыхаться, человек начинает хватать разные предметы. Лексусы, да, ипотеки, понимаете, из пространства просто. И прикладывать, думаешь.

0: Новолуние – это день, который на санскрите называется Амавасия. Амавасия. Когда он наступает, то Луны вообще на небе не видно. Потому что в западной астрологии новолуние называется, когда маленький месяц появляется. Но в ведической астрологии Амавасия – это когда вообще нет Луны, то есть это 15-й лунный день. В западной астрологии этот будет как бы там 30-й, что ли, как-то он там называется, то есть конец. Но в ведической астрологии Амавасия, именно новолуние, технически называется именно день, когда полностью черное небо. Вот этот день очень особенный. И женщина должна знать, что в этот день никогда ничего не делается материального, никогда ничего не покупается, ни встречи не назначаются, там какие-то важные события не делаются. Это день только для духовных практик. В этот день энергия течет по позвоночнику строго вертикально. И этот день очень благоприятен именно только для медитативных практик. Он очень интровертный. Единственное, для чего этот день очень благоприятен, это для поминовения своих ушедших уже предков. Это очень благоприятно именно в этот день делать. Очень многие люди, когда их родственники покидают этот мир, очень многие люди испытывают колоссальную такую боль и разочарование, и чувствуют, эта боль часто связана с тем, что, как им кажется, они не отдали какой-то долг, они что-то для этих родственников не сделали. Потом эти родственники им снятся, и они там как-то терзаются. Это очень у многих людей такое происходит. И вот в ведической традиции есть специальный ритуал, который как раз очень благоприятно делать именно на этой Амавасии. То есть это ритуал, который помогает отдать все долги нашим близким, которые уже ушли, и помочь им очиститься самим и помочь, так сказать, нескольким поколениям, потому что вот эти все родовые проклятия, родовые какие-то травмы, вот все такое. Этот ритуал ведический, он очень эффективный. И вот именно он делается в Амавасию. То есть в это время наши родственники, ушедшие, предки, они очень нас в этот день слышат и чувствуют. В этот день очень благоприятно делать пожертвования. Это идеальный день. В месяце самый лучший день. Если вы целый месяц сомневались, в заначку прятали сами себя, отговаривали, терзались, но в Амавасию обязательно сделайте пожертвование, хотя бы 1 копейку. А еще лучше 10. А в этот день, что вы делаете в Амавасию пожертвования, это многократно эффект от пожертвования усиливается. Это очень благоприятно. Очищается очень человек от негативной кармы. Есть такое священное писание Бхагавадгита, там вообще очень подробно описываются виды пожертвований, когда надо делать пожертвования, кому это целое искусство. Я не помню, то ли в 17 главе, то ли в 16, в общем, там это описывается. Если кому-то интересно, это кто хочет вам и там как раз вот сказано.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
2: К вопросикам можно перейти, пожалуйста.
3: Мне понравилось ваше сравнение почтальон, выбрали бы такое сравнение, по-моему, с вашей лекцией. Получается, вроде услышав и думая об этом сравнении, что я одновременно могу являться и почтальоном, и получателем почты. И как знать, и надо ли это вообще знать, в каком случае я почтальон. В таком случае я приниматель почты, знаете, это какая-то ситуация, и если надо это знать, как на это все смотреть, это делать.
2: Когда ситуация происходит, уже поздно думать о философии, об этом нужно думать до этого. Поэтому, в общем-то, теоретические занятия мы прошли. Практика состоит в том, что когда проблема возникает, мы должны знать только одно правило. Бороться надо с проблемой, а не с тем, кто эту проблему принес. Простое сравнение. Бороться надо с болезнью, а не с больным. Пришел больной человек, и врач ему бах по лицу кулаком. Ты что болеешь? Оборзел, что ли? Ваш ребенок заболел, вы ему температуру измерили, подзатыльник ему. Вообще обнаглел. С кем бороться надо? С проблемой надо бороться. Наша некультурность состоит в том, что мы боремся с больным, а не с болезнью. Мы боремся с носителем проблемы, а не с самой проблемой. Нет, проблема пришла, потому что мы ее достойны. Мы просто достойны этой проблемы. А поэтому, если мы боремся с самой проблемой, а не переходим на личности, как можно с личностью бороться? Эта личность уйдет, другая придет, другой почтальон придет. Его все равно пришлют. Наша посылочка все равно дойдет. Только уже придет накачанный почтальон. Уже боксер придет. Поэтому в семейной жизни люди часто замечают, что это сказать. Мы с одним партнером расстались, второй пришел, то же самое. То же самое. Все те же письма принес. Все те же срочные телеграммы. И он в ужасе понимает, что, в общем-то, шило на мыло. Но второй почтальон всегда, в общем-то, по закону кармы приходит, в общем-то, более, скажем так, циничный, более грубый, менее сентиментальный. Обычно первый почтальон самый добрый. Поэтому лучше первого почтальона все-таки любить, тортиком его накормить. Понять, что вот она, так сказать, моя посылочка пришла. Нужно ее расклебывать, что я там себе прислал из прошлого. То есть то, что мы получаем в настоящем, это посылки, отправленные нами же, самим собой, самому себе из прошлого. Например, мы можем взять реальную посылку, а положить туда что-нибудь пропадающее, какую-нибудь, знаете, так иногда студентам там рыбу посылают, еще что-то. Положить туда, свой же адрес написать и отправить, и через месяц получить. И потом открыть и удивиться, что это какая-то гадость пропавшая. Ну, это я сам себе отправил, это не кто-то. То есть, нет врагов в этом мире-то, собственно, я сам себе враг. Я сам себе враг. Просто мне не хочется в этом признаваться, и я ищу, в чем наша главная проблема, я ищу врагов самых ближних. Я ищу врагов самых ближних. Самых ближних. Вот в этом наша основная проблема. А на самом деле самый ближний к себе я. То есть мы это правильно ищем. Нужно в самом ближнем найти врага. Мы почему-то вот боимся действительно в самом близком найти, в самом себе. Поэтому я сам себе враг. Потому что во мне есть позитивные тенденции, есть негативные тенденции. И в чем я враг самому себе? Вчера мы разбирались. Я не хочу контролировать свои негативные тенденции. Я не хочу их терпеть. Я себе придумал новую философию. Это же моя природа, почему я должен терпеть? Ну мало ли, какая у нас природа. Чем мы сейчас тут все занимаемся? Мы сейчас все терпим. Кто что, да? Сейчас каждый что-то терпит. Но мы же терпим свою природу. Мало ли кого, какая природа. Культура — это терпеть свою природу. Правильно ее проявлять, свою природу. А мы придумали новую концепцию. Я свободный человек, я не должен терпеть свою природу и буду поэтому действовать как попало. Вот здрасте. Я свободный водитель, не буду терпеть свою природу, поеду по встречной полосе. Пожалуйста. Там КамАЗ. Каток, кармы. Он тебя раздавит. То есть в этом принцип, в общем-то. Поэтому до тех пор, пока я не обращусь к себе, я буду постоянно портить отношения. Потому что я не с тем борюсь. Не с тем. Постоянно не с тем. В общем-то, это главное понимание любой философской системы. В себе нужно проблему искать. В себе. Поэтому, если я действительно решаю проблему, то я увижу эту проблему в себе. Если я борюсь с личностью, думаю, что от этого проблема уйдет, ничего не происходит. Ничего не происходит. Только все усугубляется. Поэтому, в общем-то, вся вот эта борьба с личностями, она греховна по самой своей природе, в общем-то. В ней нет большого толку. Нужно больше решать, стараться решать на саму проблему. Если мы решим проблему этого письма, оно больше не придет. Если я действительно с чем-то разберусь, это письмо больше ко мне не придет. Все просто.
4: А если эти письма больше не придут, то, в принципе, ты отработал какую-то ситуацию, и когда партнер, наверное, не меняется, да, если отработана ситуация. Говорят, должны другие письма посыпать другим приходить.
2: Партнер приносит другие письма.
4: Будут новые?
2: Новые. Есть одна проблема. Сейчас я открою грустную тайну. Когда мы пытаемся решить проблемы, мы думаем, что, решив эту проблему, дальше будет легче. Что следующая проблема будет легче. Есть такое ожидание? Это неправильное ожидание. Когда мы идем учиться, с каждым курсом будет труднее, в общем-то, задачи. А труднее будет предмет, труднее будет обучение с каждым курсом. Оно не будет легче. То есть на втором курсе института нас не будут учить тому, что мы в шестом классе средней школы проходили. А потом мы переходим на третий, а там мы за второй класс начинаем учиться. Природоведение началось. А на выпускном курсе мы начали палочки рисовать ровно. Примите сразу. Жизнь – это обучающая система. А значит, выучившись на простых задачках, нас готовят к тому, чтобы решать сложные задачи. Жизнь добрая. В чем доброта жизни? Она дает сложную задачу, натренировав нас на простых задачах. А мы думаем, что жизнь злая, что она все хуже и хуже для нас делает. Да нет, она рассчитала все наши проблемы, которые у нас есть, так, чтобы, тренируя нас постепенно, но подводить, подготавливать к более серьезным задачам, которые нужно решить, понимаете? Поэтому, когда в нашу жизнь приходит сложная проблема, мы должны радоваться. Ничего себе, я достоин такой сложной проблемы. Я достоин, поэтому я должен ее достойно решать, а не ругаться на всех. За что? Что я такого сделал? Нет, ты достоин. Ты хорошо учился. Вот тебе на задачу лично от ректора. Представьте, всем раздали там билетики, и вам дают, а вам лично ректор задание написал. Лично для вас. Это же ух как, да? Хороший студент должен этому обрадоваться. Поэтому в жизни много будет задач. И будет госэкзамен. Знаете, да, какой? Да. Госэкзамен будет у всех. А в конце концов, все, что в нашей жизни происходит, это подготовка к госэкзамену. В конце концов, мы к нему готовимся. Поэтому не упускайте возможности. Но и не ожидайте, что будет легче. Это неправильное ожидание, это странное ожидание студента. Думает, а что такое, я не понял. А почему все труднее и труднее? Почему сессии все сложнее и сложнее? Почему так? Ну, такая система. Мы пришли сюда обучаться. Поэтому все устроено очень разумно. Мы даже не представляем, как это все разумно устроено. Поэтому нам всегда даются те задачи, к которым мы готовы. Всегда даются. И эта же задача нас готовит к следующей задаче. Поэтому эта задача будет повторяться столько раз, пока мы не выучим эту формулу. Пока мы этот пример не поймем. Поэтому есть теория и практика. Что-то мы в теории услышали, потом начинается на практике проверки. Поэтому люди хитрые и боятся учиться. Под конец я сегодня расскажу, под конец всего семинара, что лентяи и люди хитрые не любят учиться. Знаете почему? Потому что если я в теории что-то узнал, значит, мне уже обязательно это должно на практике прийти. После теоретических занятий всегда практические начинаются. Поэтому люди что говорят? Лучше ничего не знать. Да? Так они пытаются уйти от практических занятий. Поэтому знание, говорится, для смелых. Поздравляю, вы все смельчаки. Вы не побоялись прийти. Потому что знание в действительности – это путь к практике. Знание вызывает практику. Потому что мы готовы. Если мы научимся помогать себе, мы сможем помогать другим. А это предназначение. Это уже миссия. Это уже цель жизни. Поэтому либо мы будем всю жизнь бегать от жизни, либо мы в действительности окунемся в эту жизнь. И действительно пройдем ее благородно. В этом разница, как я проживу жизнь, позорно или благородно. Поэтому лучше все-таки благородно. Это не легкая жизнь. Никто не говорил, что благородная жизнь легкая. Благородная жизнь наполнена испытаниями, как жизнь студента. Постоянные экзамены.

0: когда о чем-то говорят так называемый, не хотите ли вы попробовать так называемый борщ? С так называемым хлебом. Да, то, что не освящено обетами, не является, в общем-то, очищающим. То есть наша задача создать очистительную структуру. Поэтому мало зайти, так сказать, под душ и не включить воду. Мы должны зайти под душ и воду включить, понимаете? Поэтому если мы создали отношения, но мы не дали обеты, мы не создали действительно устройство, систему, мы не включили ее на полную мощность, система не работает. Поэтому да, люди живут, они могут даже не разводиться, потому что они особенно-то и не сводились никак. Но система не очищает, то есть прогресса нет. А мы говорили, любое устройство должно приводить к развитию. Поэтому, когда я даю обет, это очищает. Поэтому там, где я даю обет, это сразу очищает. Но поэтому человек идет в армию, он дает обет. А человек становится врачом, дает обет. Становится студентом, дает обет. Так сказать, семью должен создать, дает обет. Мы даем обеты, чтобы система очищала. И я очищаюсь, развиваюсь. Поэтому, ну да, это тоже какая-то система отношений, но она не очищает. Скорее всего, она очень серьезно оскверняет. Потому что, когда нет ответственности, то страдает самое слабое звено. А самое слабое звено – это ребенок. И он страдает больше всех, так как он видит безответственность. То есть отец и мать не приняли обетов перед друг другом. То есть он учится безответственности. Он учится тому, что не нужно принимать на себя обеты. Не нужно. И, соответственно, вырастает новое поколение, не желающее принимать на себя обеты. Поэтому такое поколение просто перестает поддерживать своих родителей. Это описывается в трактатах. Результат того, что родители не следуют правилам морали, выражается в том, что дети перестают поддерживать своих родителей. Поэтому появляется система пенсии. Что такое система пенсии? Это признак полного развала воспитания. Так как дети не воспитаны, нужны пенсии. Потому что дети должны, в общем-то, поддерживать своих родителей. Это обязанность детей. Но так как, в общем-то, никто не следует принципам морали, поэтому дети не хотят поддерживать своих родителей. А они для них обуза. Почему? Потому что дети были обузой для родителей. Поэтому теперь родители обуза для детей. Поэтому государство берет на себя эту ответственность. Но государство разве может что делать хорошо? Не может, слишком сложно все это делать. Потому что это не его обязанность, это не обязанность государства. В общем-то, мы-то думаем, что это государство обязано. Нет, не государство. Это не обязанность государства. Оно бы, конечно, сейчас обрадовалось, если бы это слышало. Но в действительности у государства есть другая обязанность. Почему на государство это свалилась обязанность? Потому что государство не выполнило другую обязанность. Содействовать росту морали в населении. Ну, содействовать росту культуры у населения. И так как государство не развивало культуру и мораль, ну, соответственно, на государство свалилась карма этого населения. Пенсии и так далее, пособия, пятое, десятое. Понимаете? Ну, так, мы не будем в это лезть, конечно. Мы люди не политичные. Но сам принцип. И так везде. Неважно где. Неважно какое устройство. Неважно какое устройство. Сам принцип.
1: Еще вопросик. Вы назвали так много критериев, 13 пунктов.
0: Это я мало назвал.
1: Понятно. Достаточно долго для людей не следует. Получается, это как социальный партнер, брат, так честно обсудить между собой, то они практически могут в современных условиях, мало кто сможет сказать, да, мы готовы по этим всем 13 пунктам. Получается, что такие ответственные брат даже практически, даже трудно заключить, даже при всем подходе ответственные. Где они могут, как бы сказать, очень не готовы, да? Но те, которые не интересуются этим вещам, те, конечно же, получается, такие браки, получается, проблему, как честно, друг другом обсудить эти вопросы, получается, что он практически не готов. Мало кто найдется, кто по этим всем пунктам, как сможет согласие. Вот такая ситуация.
0: Поэтому все браки просто распадаются. 85% браков сейчас распадаются. Поэтому лучше сразу пусть создаться 25% всего, или 15%, но они не будут распадаться. А какой смысл нарожать детей и их бросить? Какой смысл столько страданий всем причинять? Поэтому если хотя бы знают, что они делают, то есть техника безопасности должна быть. В любой деятельности должна быть техника безопасности. Понимаете, можно купить права.

0: но сразу же поехать и врезаться, еще кого-нибудь задавить. Сейчас люди просто покупают права. У вас покупают права, нет? Покупают, то есть все покупается. Он купил права, он вообще не понимает, что такое движение. Но он просто идет и бьется тут же. Понимаете? На первом же сложном каком-то развороте он бьется. И ты то же самое, купленная семья, мы ее просто купили. То есть мы не поговорили ни о чем, мы не заплатили временем, разговорами, общением. Мы ничего в это не вложили. Мы просто ее купили. Ты согласен? Да. И я да. Ура! А чего ура? Чего ура-то? Ты не готов, ты не умеешь водить. Ты эту машину себе взял, эту семью, то есть семья это тоже механизм. Ты ее взял, а ты в ней не разобрался. Что это? Это сложнейший механизм, семья. А поэтому ну, вот эти пункты, они с самого детства, в общем-то, давно давались, мы разбирались, и потом все это прекрасно знали, что об этом надо поговорить. То есть в этом нет какой-то сложности, это просто умение вести переговоры. Поэтому перед созданием семьи говорилось так, что если дети тупы, и они не хотят об этом говорить, родители должны встретиться об этом поговорить. Родители тоже тупы, к сожалению. Тоже не хотят об этом говорить. Поэтому кто-то же должен первый начать умнеть. Поэтому давайте с себя начнем, то есть сами это узнаем, научим своих детей. Если они не хотят говорить, мы соберемся, поговорим, какая проблема. Что-то же надо делать. То есть эта культура, это осталось, это же непридуманная вещь. Она есть, просто нужно это возвращать. Вернуть, и все. Это не что-то новое, это понятно. И вам же всем понятно то, что я рассказал. В этом нет чего-то особенного, какой-то тайны. Это понятная вещь. Просто, может быть, мы забыли об этом, о том, что не так-то просто создавать отношения. То есть вот это вот... А проблема нашего времени в том, что слишком легко относятся к созданию отношений. У нас слишком легкая дружба. У нас слишком легкая любовь, слишком легкое уважение, легкое обучение. Мы все стараемся купить. Просто все пытаемся купить самым наипростым образом. И это кажется мудростью. То есть мудрый человек тот, кто все купил. Но любовь не купишь, отношения не купишь. Слишком сложное устройство, чтобы купить. То есть купить-то можно, но что с этим делать? Так просто не получится. Все равно придется обучаться. А когда мы уже на своих ошибках обучаемся, не каждый может пережить. Поэтому, ну, когда мы создаем семью и только начинаем учиться семейной жизни, конечно же, все ошибки приходится проходить. Вот все эти 14 пунктов, ну, пока обсудишь после создания семьи, уже и жить не захочется вместе. Да? Никак, я ни с кем не заключал такие контракты. Вот как я отношусь к контрактам, вот я сейчас объяснил. Нужно до создания семьи вот эти 4 пункта очень серьезно обсудить. Это есть контракт. Фактически то, что мы сейчас обсудили, это и есть контракт. То есть мы пришли на заключение, что мы готовы, в общем-то, на основе этих пунктов взаимодействовать. А то, что делается символически на уровне, в общем-то, юридических каких-то законов, это не помогает. Если бы это помогало сохранить семью, это не сохраняет семью. Вот обсуждение этих пунктов, так сказать, нашего договора, оно как-то сохранит семью. Но если мы просто между юристами что-то заключим, это не сохранит семью. Это просто даст возможность, так сказать, быстрее расстаться. То есть это еще легче делает расставанием, что мы уже знаем, что это не мы будем расставаться, а есть уже система расставания. А сейчас есть новая традиция опраздновать развод. Знаете? Все собираются вместе, опять одеваются красиво, все родственники насобираются, идут в ЗАГС, торжественно разводятся и потом гуляют вместе в ресторане. Целуются, обнимаются, большое спасибо за счастливо прожитые годы, до свидания навсегда. Как хорошо, что мы больше не увидимся. То есть сумасшествие только начинается, подождите, мы еще не такое увидим. Это только начало. Я в ужасе, я уже боюсь, так сказать, новости культуры изучать. Волосы дыбом встают. Поэтому ну вот такова культура сейчас. Что мы можем делать? В себе развивать. то, что в действительности сохранено. Нам не нужно ничего нового, потому что старое прекрасно работает. Посмотрите, какая стройная система хорошая. Прекрасно работает. Будет действовать хорошо.
1: В Индии до сих пор очень большой процент браков, которые организованы. Как вот эти вопросы решаются?
0: Это не так. Достаточно свободно все сейчас организовывается. Родители просто помогают найти подходящую ситуацию какую-то. Но никто никого не заставляет. Небольшой совсем процент. Может быть, где-то в очень далеких деревнях. Но в основном, в общем-то, там, где я бываю во многих местах, почти везде. В общем-то, нет такой большой проблемы. В общем-то, поэтому, то есть, культура осталась, и она, в общем-то, достаточно свободно действует. То есть более свободно сейчас себя ведут люди, но разводов также мало, потому что культура все равно осталась.
1: В конкретном возрасте я был в Ришикеше, да, и конкретно молодого парня встретил. Он мне вопрос задавал, как у вас там, по любви или по организации? Он говорит, 50 на 50 вообще, да?
0: Ну, он немножко другие вам вещи объяснял. То есть что такое организация? Это то, что родители находят какой-то хороший вариант. Если парень и девушка влюбляются друг в друга, им создают семью. Если они влюбляются, никто им семью не создает. Никогда такого не было. Это неправильное понимание восточной культуры. Никогда такого не было.
1: Как то, что он даже девушку не встречался, не брак, что он ее встретит только в день свадьбы? Что он даже по телефону не может?
0: Ну, где-то вы такого откопали, я вот таких ни разу не встречал. А я уже 10 лет езжу в Индию, и ничего такого нет. Поэтому бывают такие случаи, ну, веселые, ну, видите, все нормально, веселый человек. Ну, это пережитки. Сейчас такого нет. Сейчас долго встречаются, то есть восточная традиция долго встречаться, 7 лет могут встречаться, 5 лет могут встречаться, очень долго встречаются, пока все не будут довольны, пока родители не будут довольны, пока он и она не будут довольны, пока все не договорятся, ну, а пока они жилье не дойдут. Очень строгая система. Очень строгая система. Намного защищеннее, чем наша система. Это какие-то уже такие остатки извращений. Поэтому нет. В большинстве такого нет. А бывает, что так, в общем-то, устраивают, а когда достаточно какие-то сложные условия жизни. А когда действительно кто-то из очень бедной семьи, и нужно как-то спасти всю семью, в общем-то, бывают такие ситуации. Ну, это достаточно редкая ситуация. Сейчас очень свободно, сейчас Индия, в общем-то, настолько свободная страна. Там есть, так сказать, самый развитый интернет, там IT, вся эта структура, самая передовая в мире. Они знают все, у них развито телевидение, свобода. То есть Дели, Калькутта, они ничем не отличаются от других столиц, абсолютно все свободно. Уже никто не носит восточную одежду. Уже все ведут себя как попало, и, в общем-то, эта культура, она ушла, в общем-то, какой-то такой вот. То есть эта культура, она сохранилась, в общем-то, как идея, к сожалению, в каких-то, ну, цитаделях. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что есть какая-то с этим проблема. То есть, скажем так, это просто, в общем-то, некоторые пережитки остались, причем достаточно непонятые некоторые вещи, поэтому есть всегда везде проблема, поэтому в любой системе, в западной и восточной, есть проблема. Но мы не индийскую систему изучаем. Я хочу вот сделать замечание. Мы не говорим об индийской культуре, упаси Бог. И мы не говорим о восточной культуре, упаси Бог. Мы говорим о разуме. Поэтому и в западной культуре есть разумные вещи, и в восточной культуре есть разумные вещи. Просто восточная культура больше сохранила вот этих традиций и все. Но мы не говорим, что это индийская система. Не дай бог. Это не индийская система. Никакого отношения к индуизму это не имеет. Не имеет. Нет? Это разумная система. Это называется будхи-йога, йога разума. Йога разума. Нет? Просто где-то она больше сохранилась и все. Но мы ни в коем случае не изучаем индийскую культуру. Это не индийская культура. Там своих проблем хватает. Если я вам буду рассказывать о восточных проблемах, они такие же веселые, как и западные. И еще не факт, где какая проблема веселее. Поэтому не нужно сентиментально подходить к Востоку, что весь Восток – это прямо цитадель мудрости и духовности. Это не так. Более того, я скажу, что это, в общем-то, система двойственности, где очень высокая духовность, там и высокая проблема также с моралью существует. Поэтому не ожидайте чуда от Востока. Поэтому неважно, где мы находимся, на западе, на востоке, на севере, на юге, мы должны разум изучать. Поэтому мы берем этот мировой разум. Мировой разум, в этом случае мы используем веды. Мы используем ведическую систему, это не индийская система. Не индийская система. В общем-то. А поэтому наша задача разум развивать, не какие-то национальные традиции. Нет. Мы разумные традиции изучаем. Где-то они сохранились, где-то нет. Да.
2: Сейчас попытки телевидения, такой институт Сваки, астролог там участвует, передача такая есть. Но как вы вот относитесь к тому, что действительно последний астролог, может ли что-то он напутствовать в будущем?
0: Как астролог я могу сказать, что астролог видит психотип человека, значит, он может сказать, как себя правильно вести с этой личностью, чтобы уменьшить количество конфликтов. Любая, в общем-то, психология этим занимается. Астрология – это психология, то есть это просто другая система тестирования. А психология тестирует тестами, то есть реальный тест, его проходят, то есть психотип определяется. Какой-то, по какой-то системе. И также известно, как этот психотип тебя ведет, сказать, в общении с другим психотипом. Да? Астрология занимается тем же, но берет какие-то другие факторы и все. То есть внешние факторы, по типу лица производится тест, по линиям на руке производится тест, или по дате рождения тест. Это просто другая система тестирования. Но результат тот же. Если мы знаем, как себя ведет тот или иной психотип, а мы явно разные психотипы, все понимают, да, что есть, в общем-то, эти группы, то мы можем понимать, как будут строиться эти отношения. Поэтому мы можем дать хорошие советы. Поэтому если астролог квалифицирован, и он знает все это хорошо, он может дать хороший совет. Он может дать хороший совет. Если он не квалифицирован, он даст плохой совет. Как и везде, как и в любой другой системе. Поэтому почему нет? Это вопрос доверия. Какому специалисту мы доверяем? Со специалистами всегда проблемы. Это наше время, мы это вчера разбирали, да, что у нас мало специалистов, потому что нет династии. Поэтому такой, в общем-то, критерий хороший, в общем-то, сколько лет человек этим занимается, насколько он профессионально этим занимается. Такой, в общем-то, считается минимальный критерий, 21 год человек должен чем-то заниматься. Если человек занимается 21 год, он вышел из-под иллюзии этой деятельности. Потому что в начале деятельности есть эйфория. Человек видит только одни плюсы. Он видит только хорошее. И за 21 год он узнает еще и все минусы. У него появляется профессиональная бледность лица. Он понимает, что всех не вылечишь. Как знаете, есть такая поговорка. У каждого врача есть свое маленькое кладбище. Понимаете? То есть у него пропадает иллюзия, что можно вылечить всех одним медом. Или холодным обливанием. Или структурированной водой, понимаете? Или пирамидкой. Он начинает понимать, что есть более сложные законы жизни. У него становится бледное лицо. И поэтому он становится профессионалом. То есть у профессионала всегда бледное лицо. Он не говорит, я вас сейчас вылечу, давайте все, прямо сейчас. Приходите ко мне сегодня, 3 процедуры, вы здоровы, все. Нет. Он понимает, начнем заниматься. Посмотрим, а куда приведет нас судьба. Мы не теряем надежды никогда, но мы серьезны. Мы подходим серьезно к своей деятельности. Поэтому ищите специалиста, и они вам встретятся. Специалистов есть мало просто.
3: Может быть, чуть-чуть личный вопрос. Очень болезненная тема, то, что вы сегодня затронули, телевизор и семья. И так как на личном вопрос дочери, то этот вопрос может быть даже вдвойне. У меня больнее, да и самого себя, и как построить мне как мужчине, как отцу, взаимоотношения с дочерьми, которым я имею право, по-моему, и должен объяснить те мудрости и истины, которые я чуть-чуть познаю, но часто сталкиваюсь с большим противостоянием или может быть, не с противостоянием, а типа, ладно, батя, я тебя послушаю, но в принципе ты дурак, потому что я лучше знаю это дело, но так как я тебя, ну, даже не уважаю, я чуть-чуть побаиваюсь, я тебя сделаю. Ну как все-таки, с чего начинать построить отношения, чтобы эти были взаимопонимание, уважение, и как достичь результата? Не надо так настолько думать в этом результате.
0: Принцип таков, что или мы сразу вводим принципы до создания семьи, или когда потом мы их решаем ввести, уже поздно, потому что мы их начинаем вводить, а это уже никем не принимается, это нормально. Поэтому, к сожалению, мы пожинаем плоды своих, так сказать, собственных поступков, и нужно понять, что уже теперь каждый требует уважения. Каждый требует уважения, потому что мы свой принцип вводим, а они свои принципы вводят. Каждый вводит свои принципы. Нужно было до создания семьи об этом договариваться. Поэтому, если об этом не договорились, поэтому, в принципе, нужно это обсуждать. Насколько вы можете договориться друг с другом, чтобы это всех устраивало, на такой точке остановить. Но мы не можем настаивать и говорить, что это однозначно верно. А почему вчера это не было верным? То есть это не воспримется. То есть мы уже тогда попытаемся стать пророком в своем отечестве. Это не получится. То есть надо или сразу быть пророком, действительно, а невозможно просто прийти и стать. То есть, что все, теперь я умный, а теперь будет как надо. Это не будет воспринято. Как это сегодня умный, а вчера тогда что? Да. А поэтому нужно просто договариваться. Договариваться. Есть такой принцип. В семье самый лучший принцип — все делать вместе. Поэтому мы вместе кушаем, это самый лучший принцип. В семье вместе кушать, а вместе общаемся. Если мы что-то смотрим, то мы вместе смотрим. Поэтому, если это явная гадость, это вместе просто невозможно смотреть. Поэтому обычно, знаете, как раньше, то есть обводили ручечкой хорошую передачу и вместе все собирались, смотрели. Вот это хороший принцип. А когда каждый сам что-то там в своей комнате, тогда там, конечно, процветают веселье по полной программе. Поэтому, если мы делаем что-то вместе, это будет как-то регулировать ситуацию. То есть вместе уже трудно глупости делать. Вместе все-таки как-то хочется выглядеть хорошо в глазах других. Поэтому старайтесь договариваться уже. Ничего не сделаешь. То есть мы можем пожинать плоды, делая выводы и помогая другим эти ошибки не совершать. Не могут быть одни пятерки в жизни. Тройки тоже надо уметь получать. Просто старайтесь, так сказать, хотя бы на тройку с плюсом вытягивать ситуацию. Может, на четверку с минусом договориться. Как-то вытягивать ситуацию. То есть через обсуждение. То есть нет другого способа, как обсуждать. Обсуждать, обсуждать, обсуждать. Так сказать, не выдвигая какую-то истину как однозначную. Нельзя выдвигать, потому что если она однозначная, то она должна была быть и раньше. А раз она только появилась, значит, это неоднозначная истина. Поэтому в семье она уже не будет восприниматься как вот концепция. Нет, это уже будет просто идея для обсуждения. Как везде. Поэтому тут уже надо политическими способами стараться как-то решать ситуацию. Что-то должно получаться.
2: Получается, что каждый последующий брак, в принципе, должен быть сложнее в чем-то, да, чем предыдущий. В жизни получается, что, ну, как правило, наоборот, второй брак, он как-то будет более такой целостный, живет опытный.
0: Я объясню сейчас. Это уже не брак, уже когда человек создает вторую семью, это уже не брак, потому что он в первой семье научился не раскрывать свое сердце. Поэтому это уже товарищество. Это уже товарищество с ограниченной ответственностью. Он знает, сердце раскрывать нельзя, иначе она все оттуда вытащит. Она знает, сердце раскрывать нельзя, иначе он денег не даст. И они уже очень аккуратно, не наступая на мозоли друг другу, сосуществуют, играя в очень хорошую политическую систему. Уже сердце не раскрывается. Вот могу вам сказать, не раскрывается сердце. То есть уже каждый закрыл часть своего сердца. Сердце уже закрыто. Поэтому уже больше, так сказать, система. Уже больше не полноценная семья получается, а больше система какая-то получается. Удобная система, да, в принципе. То есть что делать? Но все-таки уже сердце закрыто. Поэтому, так сказать, полноценного развития не получается, к сожалению. Поэтому лучше все-таки сохранять отношения. Потому что, проходя кризисы, мы перерождаемся. В кризисах происходит перерождение. Мы переходим на новый этап развития. А значит, любовь становится глубже, отношения становятся более возвышенными, мы становимся действительно мудрыми. Каждая следующая система – это начало заново. Это похоже на то, как студент учился 5 лет и перед экзаменом все бросил. Тяжело что-то. Тяжеловато как-то. Бросил и решил поступить в следующий институт. Там же нормально все. Учишься себе спокойно. Учится еще 5 лет, опять перед экзаменами бросил. Мы просто не должны бросать институт перед экзаменом. Нужно проходить сложные испытания. И межличностные отношения – это очень сложные испытания. Никто не говорил, что они легкие. То есть это испытание на эгоизм. Поэтому они болезненные. Потому что два эго сталкиваются. А эго очень болезненно. Эго очень болезненно. Эго тут же обижается. Тут же. Поэтому мы так вот, в общем-то, обижаем друг друга. Но если мы переходим через это, если мы способны уйти с этой позиции эгоизма, если мы способны поменяться, тогда мы перерождаемся. Реальное перерождение происходит. После каждого кризиса это буквально, так сказать, целый пласт из сознания уходит, глупости, и появляется более крепкая, более надежная, более счастливая семья. Поэтому семья вот 7 раз рождается. 7 раз. Поэтому нужно в одной семье 7 раз родиться, а не 7 семей создать. Развития не будет. Одна семья должна 7 рождений прожить, 7 кризисов пережить. Нелегко. Никто не говорил, что легко. Поэтому мы должны просто к этому быть готовы и уметь переходить через кризис. Что делать? Это наше искусство. Мы должны этим заниматься. Фактически больше у нас ничего нет. У нас есть только отношения и умение развиваться в этих отношениях. Поэтому это тема, которую мы должны изучать. Она должна быть нам понятна. Как услышать, слушая, что мешает пониманию, кроме рассеянности и невниманию? Каждому что-то еще свое мешает. То есть вот рассеянность и невнимание, уже у каждого своя причина. Один рассеян и невнимателен, потому что он думает о чем-то своем. Другой рассеян и невнимателен, потому что он, так сказать, не может как-то справиться со своей памятью. А другой просто не выспался. Нужно найти эту причину, устранить и стать внимательным, нерассеянным. Как обнаружить, в какой сфере у меня дисбаланс, в какой последовательности устранять дисбаланс? Дисбаланс у нас там, где у нас проблемы возникают. Поэтому если у меня проблемы с телом, у меня дисбаланс в физической сфере. Если у меня проблемы с отношениями, я одинок или меня все время, так сказать, как-то оскорбляют, значит, у меня проблемы в социальной сфере. Если я ничего понять не могу, для меня все как открытие, значит, у меня проблема в интеллектуальной сфере. Если я несчастен, что бы ни происходило хорошего, значит, у меня проблема в духовной сфере. Поэтому самой такой, в общем-то, концептуальной схемой считается, сферой считается духовная схема, потому что духовная схема также отвечает и за мораль. А мораль относится ко всем остальным 3 сферам. Поэтому, развивая духовность, человек также, в общем-то, начинает понимать остальные 3 сферы деятельности, в общем-то, так как мораль присутствует во всех 3. Просто мораль раскрывается как 3 остальные сферы. Как очищать подсознание от отрицательных чего-то? Скажем, эмоций. Очищать ничего не нужно, нужно добавлять положительного. Поэтому есть принцип выдавливания. Поэтому если я действительно получаю хорошее общение, это выдавливает то негативное общение, которое я получил. Поэтому чем больше я получаю позитивного, тем меньше у меня остается негативного. Так как есть некоторый объем нашего сознания. Поэтому все выдавливается. Поэтому есть система памяти. Что такое память? Это выдавливание. Это система, но выдавливание. То, что не нужно, выдавливается. То, что нужно, остается. У нас проблема в том, что выдавливается все. Ничего не остается. Поэтому, если мы регулируем свое общение, у нас много хорошего общения, то негативное уходит. Даже если оно есть, оно выдавливается, оно растворяется, в общем-то, ничего страшного. Поэтому нет смысла просто бороться с негативным. Есть смысл получать позитивное. Потому что борьба с негативным – это тоже нечто негативное. Это какая-то такая, поиск ведьм в себе самом, такое самобичевание. Лучше искать позитивное. Поэтому нет ничего лучше, чем хорошее общение. Полностью все выдавливает. И иногда можно почувствовать, что я полностью вот все, что было, все ушло, все новое во мне сейчас. Это очень хорошее явление. Как рекомендуете увеличивать, развивать осознанность? Стоит ли прибегать для этого к технологиям психонетики? Очень много мне незнакомых слов, я не знаю, что это такое. То есть это, мне нужно все термины объяснять, потому что для каждого это все свое значит. А термины имеют, в общем-то, такой эффект. То есть термин, он жив только для тех, кто этот термин понимает. И в каждой системе термины свои. А поэтому, то есть, ну, любовь в каждой системе будет по-своему называться. Осознанность в каждой системе будет по-своему восприниматься. Поэтому осознанность в духовной системе – это понимание, что я душа, частичка Бога, и мое предназначение – служить Богу. Вот это осознанность. Поэтому если я это делаю, то я осознаю себя. Как переводить отрицательные эмоции в позитивное русло? Так и переводить. Именно так делать что-то. То есть любая негативная эмоция – это энергия. Поэтому берите что-то, делайте, работайте. Помните Челентано, он дрова рубил? Нет? Помните кто-то? Люди должны помнить некоторые. Да, это очень поучительную психологическую кинокомедию. Вот он рубил дрова, очень хорошо помогает. Я не знаю, что вы будете рубить сейчас. Но я думаю, есть много чего полезного, что можно сделать. Поэтому ну, любая энергия должна переходить в пользу. Поэтому почувствовали, что какая-то радостная энергия появилась? Идите и сделайте что-нибудь полезное. Все будут довольны. Все будут счастливы. Будет так здорово. Стоит ли прибегать, помимо семинаров, к тренингам для отработки навыков внимания, осознанности и других навыков? Система только одна. Мы должны получить теорию и на своем реальном общении эту теорию, в общем-то, начать применять. Это есть настоящий тренинг. Поэтому у меня много тренеров. Они меня дома ждут с распростертыми объятиями. И у каждого есть для меня свой тренинг. Растянутый лет так на 15, на 20. Такая своя полоса препятствий. Поэтому лучше всего это получать знания, приходить домой, его реально начинать практиковать с великой аккуратностью. С великой аккуратностью, понимая, что мы не можем быть пророками в своем Отечестве. То есть стараясь менять себя, а не других. То есть применять знания – это менять себя в отношении к другим, а не менять других по отношению к себе. Вот это будет настоящий тренинг. Все остальное может этому помогать. Насколько это помогает, настолько применять. Каждому свое помогает. Угу, еще вопросики заключительные.
4: Угу. Посоветовали вести себя с человеком, который обижен и очень раздражен в отношении себя.
0: Угу. Когда уже что-то произошло, есть раздражение, есть реальная обида, гнев. Первое, что нужно сделать, это ничего не делать. То есть нужно немного увеличить расстояние. Потому что раздражение уже есть, нужно просто ничего не делать. Нужно подождать, пока ситуация немного успокоится. Когда ситуация успокоилась, необходимо принять вину на себя. Насколько вы примете вину на себя, настолько легко эта ситуация будет дальше разрешаться. Наша проблема в том, что мы пытаемся наладить отношения, не принимая вину на себя. То есть если я приму на себя вину на 50%, очень трудно будет разрешать ситуацию. То есть на 50% мне будет трудно ее разрешить. Если я приму на себя вину на 90%, то на 10% мне будет трудно ее разрешить. Но это могут быть большие 10%. Если я приму вину на себя на 100%, ситуация очень легко разрешится. Называется раскаяние. А мы всегда виноваты в том, что произошло. Когда между двумя людьми что-то происходит, оба виноваты в этом. Вот это главный закон отношений. Оба виноваты. И почему эта ситуация не нормализуется? Потому что они оба этого не понимают. Поэтому кто первый это поймет, тот и сделает первый шаг. Но это не факт, что ситуация наладится сразу. Потому что следующий закон таков. Сколько ситуация негативная создавалась, столько она будет улучшаться. То есть не будьте в иллюзии, что можно над человеком издеваться 10 лет, а потом просто прийти и извиниться. Говорит, извини, я тут тебе действительно жизнь испортил. Прости меня, давай дальше жить дружно. Нет, нужно понять, что нужно будет 10 лет извиняться. И не факт, что все вернется на круги своя. Поэтому на Востоке говорят, в одну и ту же воду два раза не войдешь. Не так это просто. Но любые отношения мы можем свести до уровня уважения. Во всяком случае, с одной стороны. Поэтому говорится, ситуация первично разрешилась, если я со своей стороны вернулся на стадию уважения. Этого, в общем-то, для начала достаточно. А куда она пойдет дальше, это уже как судьба распорядится. Потому что, может, на это 10 лет надо будет потратить. Поэтому, ну, с отношениями все сложнее. Поэтому нужно помнить, что, в общем-то, невозможно аннулировать то, что в отношениях получилось. Невозможно сказать, давай забудем. Давай все начнем сначала. Уже сначала не начнешь так просто. Уже, к сожалению, есть память. А некоторые вещи, если они запомнились, они могут всю жизнь не уходить. Называется впечатление, то есть впечаталось. Болит. Когда какой-то перелом, то потом болит. Видите, то есть. Так же и когда на сердце какой-то шрам, он болит. Болит всю жизнь. Поэтому мы уже строим отношения в более аккуратном стиле. Как правило, нужно строить отношения в более аккуратном. Лучше всего довести их до уважительных. Это будет... хорошая победа, скажем так. В принципе, на большее не рассчитывать лучше. Уважительного будет достаточно.
2: Угу. А то, что ты вчера говорили, то, что ты лучше общаться с миллионером, потому что он в избавленных проблемах, если ниже стоящий человек, то жизнь такова, что
0: когда уровень какой-то из уровней меняется, нужно менять уровень, в общем-то, скажем так, нужно менять дистанцию немножко. Потому что если мы не меняем дистанцию, то могут негативные эмоции появляться. Зависть, гнев, недовольство, критика. То есть нужно сохранять такую дистанцию, чтобы не появлялись вот эти негативные эмоции. Нужно все время смотреть, чтобы они не появлялись. К сожалению, это реальность. Эта культура описывает, в общем-то, как некоторую необходимость. То есть мы должны оценивать, в общем-то, реальное положение друг друга, и мы должны проявлять соответствующее уважение. То есть необходима некоторая дистанция. Поэтому любые отношения регулируются дистанцией. Если отношения ухудшаются, либо дистанция слишком далекая, либо слишком близкая. То есть либо я перестал общаться, поэтому отношения ухудшились, либо я подошел слишком близко, на панибратскую какую-то систему перешел, и поэтому, то есть, оскорбляю. Поэтому регулирование отношений – это всегда регулирование дистанции. Поэтому как бы отношения ни ухудшались, нужно всегда искать решение, в общем-то, в области дистанции. Это, в принципе, есть искусство отношений, понимание дистанции. Поэтому регулируйте дистанцию. Если вы возьмете слишком далекую дистанцию, человек обидится. Если вы возьмете слишком близкую дистанцию, он вам будет завидовать. Понимаете? Поэтому нужно все время вот эту точку чувствовать. Это есть искусство. Искусство. То есть обида началась, значит, нужно приближаться. Зависть началась, нужно отдаляться. И никак иначе. Тут на сентиментах не получится построить отношения. Потому что это реальные чувства. Они реально возникают в сознании. Поэтому необходимо регулирование дистанции. Даже между мужем и женой это происходит. Даже между мужем и женой должна быть дистанция правильная. А иначе начнутся просто оскорбления. Просто оскорбления. Поэтому, если в семье дошло до оскорблений, значит, слишком близкая дистанция. Слишком близкая. Это нужно также регулировать дистанцию. Уметь. То есть, а в отношениях самое главное — уважение. Вот уважение говорит о том, что есть вот это вот правильное дистанцирование. Если уважение уходит, значит дистанция нарушена. Поэтому, в общем-то, все, чему мы должны учиться, это в каждых конкретных отношениях выстраивать дистанцию и менять ее при любых изменениях этих отношений. Поэтому, в общем-то, вот эти концепции равенства и братства, они немножко иллюзорны. Мы равны действительно как члены одной семьи, но у нас есть старшие, равные, младшие, у нас есть разные возможности, поэтому необходимо держать со всеми разную дистанцию. Это будет культура. То есть вы не можете сесть ко мне на стол. Вы сидите там, вы заметили, да? То есть никто сюда не зашел, не сел, в принципе, почему бы нет? Я даже, в принципе, не буду против. Но я думаю, что другие будут не очень довольны, да? То есть будет нарушение. Также никто не сел ко мне спиной, да, я надеюсь? Почему? То есть есть какая-то... Но также мы выбрали какую-то разную дистанцию, да? Одни сели поближе, другие сели подальше. То есть нам так уютно, это нормально. Потом кто-то хочет сохранить, а потом кто-то хочет сократить дистанцию. Ко мне после лекции подходит. А кто-то даже говорит: а можно вас потрогать? Не укусит тебя? Я говорю: не знаю. Как получится. Ну, то есть дистанция действительно, в общем-то, она дает возможность менять отношения, и она дает возможность регулировать отношения. Поэтому учитесь. Все в ваших руках. Да. Критерии уважения. Да, то есть если баланс есть в дистанции, есть уважение с обеих сторон. Если уважение пропадает, значит баланс нарушен, ну, в дистанции. Значит, нужно что-то менять. Разобрались? Все довольны? Большое спасибо. Мне было очень приятно.
5: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

посмотреть глубже, то мы увидим, что внешний звук ему предшествует звук тонкий. Это определенный процесс, который разворачивается на уровне тонкого тела ума. И этот тонкий звук называется мадхьяма, средний переводится. Это звук наших мыслей. Мысли? Обращали внимание в голове голоса? А кто это, кстати, разговаривает, вы знаете? Кто-то говорит «я», «мы». Не совсем так. Иногда там даже не один. Обращали внимание, что там... Это не шизофрения. Ну, то есть это, может, и шизофрения называют, но по факту ум очень открытая система. И он подвержен влиянию огромного количества существ, тонкоматериальные. Они мне как раз 4 дня назад показывали всю ночь концерт. Пришли, сели на тумбочку и всю ночь меня развлекали. Когда ты зависаешь в состоянии, в глубокий сон не ушел, завис в таком просуночном состоянии, вся эта реальность, она воспринимается очень отчетливо. И вы даже можете сами это воспринять. Вот, например, вечером, когда вы ложитесь, не то, чтобы я вас призываю это делать, я просто делюсь опытом. Можно лечь и начать прислушиваться очень внимательно. Прислушиваться так, как будто сейчас кто-то что-то должен сказать. И удивительно, что через пару минут они скажут. При этом вы как бы испугаетесь, трепенетесь, плывете сразу. Но по факту, если успокаиваться, ум успокаивать, да, говорится, гладь ума. В обычном состоянии у нас волны, мы не видим глубоко. Но если ум чуть начинает успокаиваться, мы начинаем видеть какой-то слой. И этот слой тонкоматериальной реальности, она становится доступной для нас. Если ум совсем успокоить, можно увидеть Бога на дне сердца. И этот звук наших мыслей, это энергия определенная, да, это энергия... Она связана с энергией знания, энергией познания, гьяна-шакти. То есть это понимание, какой смысл мы вкладываем в окружающее. Вы знаете, что мы эту реальность, нам кажется, что мы ее воспринимаем, мы думаем, что мы в контакте с реальностью, но по факту мы ее интерпретируем. Да? Вот смотрите, внешне реальность одинаковая. Достают, показывают шашлык. Представьте, такой свежий шашлык пахнет жареным мясом. У всех реакция разная. Да? Реальность одна. Для кого-то это что шашлык олицетворяет? Что было животное, которое из-за этого страдало, сейчас оставило тело, и меня хотят, простите, трупами накормить жареными. А для кого-то это нормально, для кого-то это еда и источник незаменимых аминокислот. Правильно? Реальность одна, кусок жареного мяса, но так как знания разные, понимание разное, в итоге реакция разная оказывается. И как раз гьяна-шакти – это энергия, которая позволяет нам вкладывать смысл, анализировать, сопоставлять, делать выводы. Вы знаете, что удивительная вещь какая? Я не буду в это сильно углубляться, но это удивительный совершенно феномен. Он касается как раз могущества звука. Он связан с тем, что мы, наблюдая эту реальность, думаем, что она такая есть, она такая для всех. Но есть свидетельства и исследования современных психологов. Они приходят к интересному выводу. Они говорят, что наше восприятие реальности определяется предшествующим знанием. Мы видим то, что мы знаем, другими словами. Мы видим то, во что мы верим, о чем мы когда-то слушали с верой, правильнее сказать. Вы знаете, вот эти описания, когда приплыл... Кто приплыл в Америку открывать? Колумб? Когда Колумб приплыл, то местные аборигены, индейцы, они не видели корабли. Не видели, да? Корабли стояли огромные. Но в системе представления индейцев не было такого понимания, что это. Или когда племена аборигенов, которые в их системе представления, в их мифологии, у солнца есть хвост. И они с детства в этой культуре воспитываются. И удивительно, что когда они на солнце смотрят, они этот хвост видят. Или опыты, когда человека вводят в состояние транса, гипноза, и говорят ему забыть некоторое слово. Слово «стакан». Меня ввели в транс, сказали слово «стакан». Ты не знаешь больше слова «стакан». И действительность такова, что я стакан перестаю видеть. Нет шабды, нет звука, нет объекта восприятия. Или ставят передо мной человека и говорят, его нет в комнате. Очевидно, что я его не буду видеть, да? Так же, как со стаканом. Но более удивительен тот факт, что если за человеком откроют книжку, я ее буду читать насквозь. Как это соотносится с нашим представлением о мире, как о совокупности объектов, которые как-то взаимодействуют? Наше понимание, наша вера создает этот мир. И вы видите то, во что вы верите. Поэтому, когда говорят, покажите мне Бога, я в него поверю, эта система, перевернутая с ног на голову. Мы сможем увидеть Бога только тогда, когда поверим в Него.

теплых странах, например, в Египте, Индии, там очень мало можно увидеть людей с очками. Видимо, они не работают с помощью глаз, они руками работают, может быть, поэтому. Но на самом деле огонь, он делает так, что глаза улучшаются, когда много огня у человека. Концентрация, внимание, вот мы смотрим на компьютер, мы концентрируемся, готовимся или что-то еще делаем, работаем. Эта концентрация, это и есть огонь на самом деле. И чем больше вы концентрируетесь, напрягаете глаза, тем меньше огня у вас остается. Когда у вас мало огня осталось, зрение начинает портиться. Вот такая взаимосвязь. Поэтому нужно пойти отдохнуть, пока концентрация у вас в уме не восстановится, тогда вам будет уже проще. И теперь скажу вам такую простую вещь. Доверять глазам нельзя. Это основное правило для духовного прогресса. Надо кому доверять? Чем доверять? Надо доверять ушам. Глазам ни в коем случае нельзя доверять. Так что, в принципе, женщины ближе к духовному прогрессу. Они влюбляются ушами. Неважно, как выглядит, главное, что говорит. Ерунду говорит, неинтересен. А мужчине важно, неважно, что он там думает и как она говорит, главное, чтобы красивая была. Какие критерии? Вот они вместе сходятся. Если мужчина перестает говорить, то женщина уходит. Или ей просто мужчина уже не интересен. И почему же нельзя доверять глазам? Да, красота обманчива. Еще как обманчива. Мы должны слушать человека, чтобы его понять. Мы должны его слушать. Неважно, как он выглядит, он может одеться хорошо и что еще как-то себя разукрасить, сделать себе пластическую операцию. Но главное, что он говорит. Мы слышим, что он говорит, таким образом мы точно понимаем, что у него там в голове. Поэтому красота обманчива, и практически никогда нельзя доверять глазам, они всегда обманут. Если мы доверяем глазам, и нам нравится человек с помощью глаз, то потом выясняется, что, кто у меня живет вообще, какой-то монстр. Есть такой интересный момент, что большинство маньяков, они очень красивые. Знаете, редкий случай, чтобы он был уродом. Маньяки красивые, женщины доверяют, вот, и потом не понимают, что происходит. Безусловно, что женщины тоже, они влюбляются, смотря на мужчину, какой он такой, там, такой. Им, конечно же, нравится, но им больше нравится слушать все-таки. И часто женщины, они думают, я постоянно размышляю об этом мужчине, да? Я помню его, и он мне даже снится. Если женщина так сконтактировала с мужчиной, он может даже ей постоянно сниться. Так что это? Это, наверное, любовь? Нет. Она, скорее всего, насмотрелась. Такое тоже есть. Дело в том, что женщины, они в большей степени привязчивы, чем мужчины. Мужчина раз туда-сюда, туда-сюда, побегал по всему городу. А женщина как привяжется? Да. Но часто женщины, они привязываются, и вот именно из-за этого момента насмотрелись или наслушались. Вот, они привязываются, и это не всегда хорошо. Это единственное чувство, глаза, да, благодаря которым мы очень сильно привязываемся. Глаза очень сильно нас привязывают к объектам, в большей степени, чем все остальное. Смотрите, сколько развлечений есть, театры, кино, различные шоу, там юморески. Люди не просто хотят слушать, они хотят пойти посмотреть, как там КВН проходит, это им интересно. Вот, поэтому глаза – это дело тонкое. И с глазами нужно быть очень осторожным. Не всегда нужно позволять им чрезмерно смотреть даже на те объекты, которые нам нравятся. Иначе возникает привязанность чрезмерная. И возникает такое желание «хочу». Так «хочу» и все. Вот с помощью рекламы на телевизоре человек просто увидел что-то и просто «хочу». И есть психологи, которые работают над этим вопросом. И они устраивают рекламу таким образом, чтобы человек просто на нее взглянул и сказал «хочу». И все. Это самая успешная реклама. Они, как правило, разрабатываются институтами.

Зачатие, оно не должно происходить случайно или спонтанно. На самом деле к зачатию в ведические времена относились с очень большим вниманием. Для этого специально обращались к астрологу, чтобы он выбрал им благоприятную дату. Есть очень много моментов, например, когда в определенное время, например, когда можно зачать демоническое существо. Например, очень неблагоприятные моменты, когда сумерки. Если, допустим, зачатие происходит в новолуние или происходит в 14-й день Луны, не очень благоприятно. В затмение, ну и в определенные такие точки. Я просто как пример, на самом деле зачатие нужно, наверное, самые три таких важных подбора времени, я бы сказала, вот такие, которые могут кардинально влиять на судьбу человека, это время для бракосочетания, время для зачатия и время для переезда в новый дом. То есть это три критические такие точки, которые, конечно, желательно делать в благоприятный момент, потому что эти события очень сильно отражаются на психике человека и могут окрасить его в жизнь то ли в счастливые цвета, то ли наоборот, в очень несчастные цвета. Прежде чем происходило зачатие, происходил обязательно период очищения. Это было очень важно. Чем более были очищены оба родителя, тем больше вероятность было, что негативную карму, которую оба имеют, эта негативная карма не привлечет соответствующего ребенка. То есть чем чище родители на момент зачатия, тем чище душа могла привлечься. И это очищение, это было не только физическое очищение, то есть, допустим, у них какие-то посты были, они воздерживались там, допустим, от какой-то пищи, которая загрязняла организм и так далее. Но кроме этого, этот период подготовки, он содержал в себя некоторые элементы, которые, к сожалению, сейчас фактически утеряны. И это очень жаль, потому что видим, как все меньше и меньше таких благочестивых душ рождается. И это вследствие того, что родители не готовятся к принятию именно вот этой вот чистой новой души. Так вот, читали специальные молитвы, читали специальные мантры. Есть специальные мантры, чтобы привлечь хорошего ребенка, чтобы подготовить, допустим, женский организм, чтобы подготовить мужской организм. Обязательно пилось молоко. Молоко очень благотворно влияет на ум. В каком состоянии ума находятся родители перед зачатием, такой ребенок и появляется. То есть это уже абсолютно точно было доказано. Очень было благоприятно перед тем, незадолго до зачатия, провести какое-то пожертвование, какую-то ягью. Ягья – это огненное жертвоприношение. Это разжигается огонь, и священник читает специальные мантры, куда и в огонь бросаются зернышки, и как раз читаются определенные мантры, и сжигается таким образом негативная карма. Делается пожертвование священникам, делается пожертвование в храм, делается пожертвование на какие-то благие цели. Таким образом, человек, когда он делает пожертвование, он очень очищается. После этого считалось, что очень благоприятно в день зачатия, не заниматься никакой сильно активной деятельностью. И в этот день нужно было прочитать очень много мантр. Я не помню сейчас точное количество, но если вы знаете, все видели четки? Да, знаете, как четки выглядят? 108 бусинок. Вот таких вот кругов нужно было прочитать 50 раз. Это гарантировало то, что чистота ума обоих супругов будет идеальной для того, чтобы принять вот этого ребенка.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нас слушали, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

когда человек читает Священное Писание, ему кажется это сказкой, или это для тех людей, которые тогда давно жили, а сейчас это уже не работает. Он думает, что это не работает сейчас. Это старое, раньше это Старый Завет, Ветхий Завет, а у нас другой Завет уже. Понимаете, то есть мы по другим правилам живем. Нет, в Священных Писаниях написаны правила для нас. Это законы жизни, которые созданы Богом. Все законы не государством созданы, они созданы Богом, понимаете? Если государство не наказывает за то, что ты ушел из своей семьи, бросаешь мужа, бросаешь жену, то Бог за это наказывает обязательно. Раньше в древней культуре за это наказывало государство. Нельзя, законы Бога и законы государства были соединены, потому что правители, они выполняли только волю Бога. Они не жили для того, чтобы там обогатиться, еще что-то. У них была цель, вот вы видели театр, да, царь Видеха, то есть он жил просто для того, чтобы выполнять волю Бога. Хоть богатство кругом, возможности, но он просто служил людям. И люди жили по религиозным правилам, по правилам, которые написаны в Священных Писаниях. Люди жили. Такая жизнь внешне аскетичная, внутри очень счастливая. Когда человек освобождается от правил Священных Писаний, то жизнь снаружи становится вроде бы классная такая, она счастливая, вроде бы сладкая, но внутри... А потом снаружи происходит то же самое со временем. Потому что то, что внутри, рано или поздно всегда выходит наружу. Итак, правила даются для того, чтобы человек обрел счастье в этой жизни, обрел Бога. То есть какие-то духовные правила. И есть три типа законов, которые существуют в Священных Писаниях. Первый тип правил называется «нияма витхи». Означает, что надо обязательно сделать. Если не сделал, значит, будут проблемы. Допустим, в Священных Писаниях «нияма витхи» говорится, что нельзя бросать своего близкого человека. Нельзя бросать своих детей на произвол судьбы. Нельзя бросать мужа. Это означает 100% страдания в будущем. Как бы ты ни мечтал, ни рисовал свою судьбу, 100% ты будешь за это отвечать. Это нияма витхи. Или нияма витхи, нельзя грабить чужой дом. Нельзя насиловать людей. Нельзя убивать. Нельзя травить их там и так далее. Нельзя разрушать их счастье, нельзя воровать. Ну, то есть нельзя причинять вред людям, другим живым существам. Это не яма витхи, то есть нельзя. То есть есть правила, которые надо следовать. Раньше этих правил было гораздо больше, что нельзя делать. Сейчас их меньше. Но даже этим мы не можем следовать. Почему эти правила нужны? Они нужны для того, чтобы в мире был покой и процветание. Чтобы люди жили счастливо, нужны эти правила. Нарушение этих правил приводит к сильным проблемам в жизни. Сразу немедленно судьба портится.

Следующие моменты связаны с демоническими живыми существами. Первые описываются, это вкратце все, потому что времени нету, это же целые циклы надо посвящать этим вещам. Называется раздел «Аюрведическая демонология», то есть как узнать, что в человеке находится какое-то живое существо, что оно овладело. На сегодняшний день мы можем видеть, что почти 90% людей даже не знают о том, что в них присутствуют эти живые существа. И они порой всю жизнь живут. И еще меняются эти живые существа, приходят, от них уходят, разные. А поскольку люди сейчас очень необразованные и очень греховные, и поэтому очень легко завоевать их тело. Очень легко. Влияет на их психику очень легко. Итак, первое описывается Деваграха. Это демонические живые существа очень высокого уровня, духи так называемые, но демонического толка, то есть в тонких телах они пребывают. Их называют Деваграха, очень высокие, очень могущественные. И как они хитро себя ведут, когда в человеке, как можно увидеть, что в человеке это проявляется. Если в человека, это я цитирую, если в человека вселился Деваграха, его лицо напоминает распустившийся цветок лотоса. У него добрый взгляд, он не бывает злым и не бывает молчаливым. Пот, кал и моча выделяются в небольших количествах. Он абсолютно равнодушен к еде, поклоняется полубогам и чтит священников. Чист телом, долго держит закрытыми глаза, его тело источает приятный аромат. Совершает много хороших поступков, любит белые цветы и одежды, реки, горы и высокие здания, не оскорбляет и не пугает других людей. То есть по определенным признакам еще его тела можно увидеть, что в человеке находится такое живое существо, которое называется на санскрите Деваграха. Следующее. Даити Граха. Даити – это уже такое, тоже классификация демонов, которые входят в тела других живых существ, людей особенно. Если в человека вселился Даития Граха, он неадекватно воспринимает реальность. У него неправедные мысли и поступки. Ненавидит богов и священников. Он бесстрашен, горд, смел, но очень зол. Находится в постоянном действии. Выдает себя за одного из полубогов. Любит пиво, вино и мясо. Готов это принимать ежедневно. Есть такие уже, да? Следующий – Гандхарва Граха. Гандхарва – это такой вид духов, которые в прошлом были музыкантами или танцовщицами разными, но совершили самоубийство. И они становятся духами, привидениями такого толка, которых называют Гандхарва Граха. Если в человека они входят, он совершает добрые поступки, от его тела исходит приятный аромат, он любит веселиться, петь и танцевать, купаться, а также любит сады, красные цветы и одежды, пользуется постоянно духами, всегда пребывает в хорошем настроении. И это можно так видеть, что вроде бы как бы мелочь, но это означает, что у него все это выше нормы, все это он чрезмерно веселый. А потом, говорят, после заката солнца нельзя о нем говорить, но я быстренько. На самом деле, говорится, что они сразу активизируются. Когда они говорят, особенно если говорить о том, как от них избавиться, то разные случаи начинают происходить. Прямо в залах вот люди, которые со мной вот уже практически 7 лет ездят, такие у нас приключения были. Я после заката солнца начинал людям объяснять, как избавиться. Лампочки начинали взрываться, какие-то люди начинали соскакивать, орать. Люди в ужасе были, в шоке. Я просто прекратил рассказывать. После заката солнца прекратил рассказывать. О них рассказываю, а как от них избавиться, перестал рассказывать. Потому что у людей сразу...

Вот я вам расскажу историю, ну, историю жизни. У меня друг есть. Мы с ним со школьной скамьи дружим очень долго. И в детстве, ну, в школе там, мы хорошо с ним общались. Мы могли часами, ночами просто, ну, общаться там, ну, о чем-то говорить. Вот обсуждать что-то, да, делиться какими-то эмоциями, переживаниями. То есть это был чистый нектар отношений. Ну, я думаю, что вы понимаете, почему, потому что такие люди, ну, обычно в детстве так и бывает, что есть такие люди, когда можно ночами напролет общаться о чем-то. Вот. Но так получилось, что я где-то 7 лет с ним близко не общался, потому что я ездил, ну, там был монахом, да, ну, был брахмачари, то есть так или иначе, у меня не было возможности с ним общаться близко все это время. Вот. И когда я с ним возобновил отношения, когда уже, ну, уже занял, ну, такое, ну, семейное положение, ну, уже женился, я, ну, захотел с ним установить отношения, вот. И, ну, то я допустил, ну, ошибку, которую допустил Дрона, то же самое. То есть я позволил своим прошлым впечатлениям в этом человеке спрограммировать полностью то, как я с ним буду общаться сейчас. И знаете, что вышло? Он меня оскорблять начал. Ну, как бы, ну, не матюками, но он начал ко мне относиться как к грязи. То есть я с ним общаюсь, открываю сердце ему, а он ко мне относится как к грязи просто. Он меня плюет туда. То есть унижает меня. Ну, не прямо, но так очень, ну, умело. Он такой хороший. Ну, так, хороший логик такой. Он, ну, умеет как бы это сделать красиво. Да, красиво. Вот. И я начал думать об этом. Что же могло, ну, произойти. Вот. Ну, и потом я эту, ну, историю Дрона вспомнил. Я понял, почему это произошло. Да? И что мне не нужно делать в этой ситуации? Ну, в этой ситуации не нужно человека проклинать, что... Ах ты козел вообще. Ну как это, как ты себе можешь позволить? Мы все детство с тобой общались сердечно. А тут ты вдруг себе позволяешь такое делать. Ты думаешь, ну, как бы, ну ты же видишь, что я тебе сердцем, да? Чего ж ты так вообще поступаешь? А? Mm-hmm. Вот. И как раз в этот момент я эту историю вспомнил. Ну, это мистика обычно, так, ну, это как бы, ну, как, ну, так проявляется Бог обычно в жизнях, вот, ну, каждого из нас, что какие-то ситуации, и мы вспоминаем что-то, или какую-то историю, или что-то, ну, куда человек в нашу жизнь входит, который нам это все объясняет. И я понял, что, ну, что надо, ну, как бы потише очень себя вести. И вот, и понять, что, ну, нет, так нет. Люди меняются, да, и не хочет, ну, не хочет отношений близких, не хочет. То есть я не буду сердце открывать, буду относиться, как бы, ну, возьму ту дистанцию, которую он хочет, да. И все, как бы, если он сам захочет, ну, общаться сам придет. Он же тоже помнит, что в детстве было. Вот. И вот в тот момент, когда я выбрал для себя такую политику отношения, ну, они начали с каждым годом теплеть снова. Ну, снова, ну, такие вот более теплые и радушные становились. И сейчас он даже может там, ну, позвонить и, ну, чем-то поделиться, да. Вот. Но я как бы выбираю ту дистанцию, которая ему комфортна. Вот. То есть это, ну, это очень сильно работает. Вот. И нельзя допускать ошибки, которые, ну, которые допускал Дрона в своей жизни, что основываться на каких-то прошлых, ну, на какой-то прошлой колее, которую мы. Ну, это и в отношениях, и в делах, да. Ну, и в отношениях, и в делах. Это во всей, ну, это везде проявляется. Прошлые впечатления, они имеют, ну, такое сильное довольно-таки

следующее, что нужно знать, что современное общество, оно уничтожило понятие о силе женщины, потому что сила, женская сила имеет тайную природу. А общество современное, оно построено на принципах мужских. То есть мужское поведение является основой для успеха вообще. То есть женское поведение не культивируется слишком сильно. Именно женскую силу не культивируют, женскую силу, потому что культивируется женская привлекательность, женская соблазнительность там и все прочее. Но сила женщины немножко в другом. Настоящая сила женщины, она в уступчивом подходе. Уступчивый подход, никто даже не знает, что это такое. Люди сейчас не понимают этой идеи, уступчивый подход. Но в этом заключается сила женщины. Женщина должна понять, что она непобедима. Женщина должна твердо знать, что она психически непобедима. Мужчина, мужская психика по сравнению с женской, это очень отсталая вещь. Очень слабая, отсталая вещь. Почему? Потому что женская психика с самого начала обладает огромной гибкостью. Огромной гибкостью. И эта гибкость предназначена для того, чтобы контролировать и управлять мужским началом. Но женщина должна знать правила, по которым она должна действовать, и от которых она не должна отступать. Первое правило. Никогда мужчине не нужно напрямую, то есть никогда его не нужно прессовать. То есть напрямую пытаться ему что-то доказать, объяснить вот так. То есть никогда на него не надо влиять с помощью силы. Это является абсолютной глупостью со стороны женщин. И все женщины, которые будут силой пытаться что-то у мужчин получить, они будут получать только одни проблемы в своей жизни. Только одни проблемы и все. Но женщины, они, так как они не знают своей женской силы, большинство женщин продолжают, несмотря на существование этих проблем, продолжают лезть, как Александр Матросов, на абразуру. Знаете, лезут, там их расстреливают, они опять ползут. Даешь! Понимаете, их опять расстреливают. И они думают, какая несчастная у меня судьба. Ведь можно было решить все очень просто, понимаете? Допустим, мужчина, допустим, говорит, пойдем в кино сегодня. Что жена должна сказать? Да, она должна сказать, пойдем, дорогой, погладить его по голове, а потом сесть и загрустить. Вот так. Вот. И он подойдет, так как женщина, она обладает, женщина, ее сила ума в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Как у мужчины сильнее сила разума, так и у женщины сильнее сила ума. Если мужчина сказал, в кино пойдем, его желание настолько сильно, что, ну, настолько устремленно сильное, что он ослепнет от нее. То есть он не может, допустим, он не может поменять свое решение. Вернее, никто не может заставить поменять его решение. Но женщина может сделать так, чтобы он сам поменял свое решение. Она должна сесть в уголочек и загрустить. А так как ее, она контролирует психическую атмосферу в квартире, всю, она контролирует. Поэтому, если мужчина сядет в уголочек, загрустит, никто на это не обратит внимания. Понимаете? Но если женщина сядет в уголочек, загрустит, он будет вокруг нее нарезать круги. Говорит, в чем дело? Почему не улыбаемся? Почему грустим? И он спрашивает, ты что, в кино не хочешь? Она говорит, не знаю. Может быть, ты хочешь в театр? Молчит. Так что, в театр идем или в кино? Молчание опять. Ну, пошли в театр. Ну, пошли. И заулыбалась сразу. Счастливая такая. И обняла мужа сразу. Классно? Схема хорошая?

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: К вопросикам можно перейти, пожалуйста.
2: Очень понравилось ваше сравнение почтальона. Я люблю такое сравнение, по-моему, с вашей лекцией. Получается, вроде услышав и думая об этом сравнении, что я одновременно могу являться и почтальоном, и получателем почты. И как знать, и надо ли это вообще знать, в каком случае я почтальон, и в каком случае я приниматель почты.
1: Когда ситуация происходит, уже поздно думать о философии, об этом нужно думать до этого. Поэтому, в общем-то, теоретические занятия мы прошли. Практика состоит в том, что когда проблема возникает, мы должны знать только одно правило. Бороться надо с проблемой, а не с тем, кто эту проблему принес. Простое сравнение. Бороться надо с болезнью, а не с больным. Пришел больной человек, и врач ему бах по лицу кулаком. Ты что болеешь? Оборзел, что ли? Ваш ребенок заболел, вы ему температуру измерили, подзатыльник ему. Вообще обнаглел. С кем бороться надо? С проблемой надо бороться. Наша некультурность состоит в том, что мы боремся с больным, а не с болезнью. Мы боремся с носителем проблемы, а не с самой проблемой. Нет, проблема пришла, потому что мы ее достойны. Мы просто достойны этой проблемы. А поэтому, если мы боремся с самой проблемой, а не переходим на личности, как можно с личностью бороться? Эта личность уйдет, другая придет, другой почтальон придет. Его все равно пришлют. Наша посылочка все равно дойдет. Только уже придет накачанный почтальон. Уже боксер придет.